Я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи – то, чего нет в учебниках истории.

Первые месяцы войны в 1914 году для всех были временем тревожным. Европа словно в пропасть рухнула в большую войну, которая разрушит четыре империи – российскую, османскую, германскую и австро-венгерскую. Быть в стране от этих событий было сложно. Ну, хотя, конечно, были люди, которые уходили во внутреннюю миграцию. В основном городские жители были охвачены патриотическим подъемом. Причем почти все слои – от купечества до студентов-леваков, от дворянок до либеральных депутатов Государственной Думы. В городах проходили массовые демонстрации, плавно перетекающие в погромы немцев. Например, сразу же после объявления войны толпа разгромила немецкое посольство в Петербурге. В начале октября в Москве после молебна на Красной площади люди разошлись по городу и начали громить немецкие лавки. Пострадало около 30 фирм. Удивительным образом христианская проповедь привела к неконтролируемому насилию. Слава богу, никто не погиб тогда. И среди всех этих событий почти теряются действия тех, кто воспринимал Слово Божие иначе. 25 октября утром многие жители Тулы обнаружили на столбах и заборах прикрепленные воззвания. В воззваниях были такие слова. «Откажитесь от войны, пожалейте, не убивайте друг друга. Те, кого вы называете врагами, дети того же Бога Отца, ваши божественные братья. Настоящий враг наш в нас самих – это грехи, соблазны и суеверия. Ложная вера в то, что насилие и убийство дозволено Богом – это грубый обман. Бог есть любовь». Внизу стояли имена и фамилии подписавших это воззвание. Трое человек и их адрес – деревня Хмелевое. Каждый листок окружал толпа людей. Полиция довольно быстро сориентировалась, сорвала воззвание и отправилась искать пацифистов, усматривая в их словах антиправительственную пропаганду. Вообще, тогдашние жители были довольно привычными к революционным листовкам, где предлагалось бороться там, с самодержавием и говорилось о всяческих притеснениях народа, но эта листовка была совсем другой, хотя бы просто по языку, которым она была написана. Никаких там товарищей, никаких призывов вставать плечом к плечу против эксплуататоров. Что это у нас за новости вообще такие? Что это еще появились за христианские антивоенные россияне?

17 листочков бумаги, развешанные в Туле 24 октября, были самой крупной чисто антивоенной акцией в царской России. Не проходило никаких массовых митингов, деятели печати, культуры и искусства не подписывали антивоенные воззвания, и на стенах домов не появлялись граффити «Нет войне». Единственные, кто прямо и однозначно и почти сразу выступили против войны, были христиане. Но это тоже были очень необычные христиане, воспринимавшие проповедь Христа довольно однозначно: «Возлюби ближнего своего и не убий». Всякие, знаете, «Кесареву кесарева» и «Не мир я вам принес, но меч» их не смущали. Это, конечно, не совпадало с позицией Русской Православной Церкви. И эти особенные христиане были с точки зрения официального православия отступниками. И помощник начальника Тульского жандармского управления подполковник Павлов мгновенно и безошибочно определил авторов воззвания. Да это же толстовцы! На следующий день рабочие железопрокатного завода под Тулой, это примерно посередине между Тулой и Ясной Поляной, выходя по свистку на обед, увидели довольно молодого такого человека, одетого как крестьянин, прикалывающего листок бумаги с тем же самым воззванием на ворота завода. Рабочие принялись читать листовку, а крестьянин ушел дальше по дороге. Кто-то из рабочих распознал в словах антиправительственную пропаганду, об этом донесли управляющему заводом. И большой толпой рабочие отправились вдогонку уходящему крестьянину, который, очевидно, был немецким шпионом. Толпа довольно быстро его нагнала, задержала и повела в полицию. По дороге крестьянин с румяным лицом довольно открыто признавался в том, что воззвание — это его рук дело, и говорил рабочим так. «Идти на войну и воевать, братцы, не нужно. Мы все братья одинаковые, и душа у нас одинаковая, что у германцев, что у нас». Молодого человека звали Сергей Попов, и он не был крестьянином, он был опростившимся толстовцем, и его за детскую простоту все называли Сережей. Именно его фамилия стояла первой под воззванием. Сережу доставили к полицейскому уряднику, послали в Тулу за начальством, и примерно через час... В течение этого часа Сережа мирно разговаривал со сторожившими солдатами его. Значит, через час из Тулы прибыл сам тульский полицмейстер в сопровождении почти десятка полицейских и после допроса непродолжительного переправил Сережу в Тулу. В участке его побили плетьми и на следующий день быстро развели на показания. Наивный Сережа сдал людей, которые помогали ему размножить воззвание. Среди прочих он назвал имя Валентина Булгакова, жившего в Ясной Поляне и бывшего когда-то секретарем графа Толстого. Ну, потому что сам Лев Толстой уже умер 4 года как.

Справедливости ради надо сказать, что расклеивание вот этих 17 воззваний, точнее 18, считай, последние на дверях завода, это была, конечно, самая крупная чисто антивоенная акция, но она не была единственная. В августе и в сентябре в Полтаве некий Митрофан Дудченко распространял среди друзей такое воззвание и собирал под ним подписи. «Мы, ниже подписавшиеся, во имя требований своего христианского сознания и требований своего сердца, содрогающегося от всякого насилия и убийства, считаем своей нравственной обязанностью выразить перед лицом мыслящих людей всего мира свое искреннее возмущение и порицание происходящей теперь братоубийственной войне, как тому нечеловеческому делу, которое не только противоречит христианству, исповедуемому нами, но по своей неразумности и жестокости ставит человека воистину ниже зверей». Юлий Мут развесил по столбам и заборам в городе Крапивне свое воззвание. «Сегодня вас заставляют убивать немцев, а завтра прикажут расстреливать ваших же отцов и братьев, и вы также безропотно должны будете покориться этому приказанию». Школьники Тверитин и Лобков были арестованы в Тобольске, когда переписывали от руки текст, и текст этот они планировали развесить в городе на следующий день. Текст содержал такие слова: «Опомнитесь от увлечения этой низкой братоубийственной войной. Не верьте рабам насилия, которые называют ее священной войной за мир народов. Не верьте своим духовным и телесным насильникам, попам и правительству». И еще один текст нашли при обыске у Сережи Попова. И вот он уже оказался самым важным для полиции. Тот текст был озаглавлен «Опомнитесь, люди-братья», и он был подписан большим количеством относительно известных людей. А первым в списке подписей стояло имя Валентина Булгакова, бывшего секретаря Льва Толстого. Все эти антивоенные акции объединяло одно. Все эти листовки были христианскими по духу, все они были подписаны настоящими именами, их авторы не прятались, и все они были последователями анархиста и христианина графа Льва Толстого. Его антиэтатистская проповедь о том, что государство — это насилие, его христианские воззрения и твердость в убеждениях его сторонников привели к тому, что они были практически единственными, кто открыто и системно выступил против войны в самом-самом ее начале. Все ниточки тянулись в Ясную Поляну.

31 октября в газете «Новое время» появилось письмо Софьи Андреевны Толстой, вдовы писателя. Начиналось оно так. «Полночь. Все спят. Весь дом затих от детских голосов и волнующих весь мир разговоров о всенародном бедствии. Сижу одна, дописывая масляными красками этюд с флигеля. Вдруг слышу страшный грохот по замерзшей земле, топот лошадей и звонок. Мое 70-летнее сердце начинает страшно биться, думаю о смерти. Полиция, извещает меня мой человек. Что такое? За что? Подумала я, всю жизнь проживший без всякой пропаганды, без вины перед правительством и обществом, ненавидя революцию и всякий безумный протест. Полиция пришла за бывшим секретарем Льва Толстого Валентином Булгаковым, который жил в усадьбе и занимался тем, что наводил порядок в бумагах писателя. В своем письме в газету, кстати, Софья Андреевна писала, что она, как и Булгаков, как и весь, собственно, мир, считает войну, цитата, «бичом человечества». Но при этом она, пожилой человек, понимает, что война – это зло неизбежное. А вот молодежь, может быть, там и думает, что войну можно остановить каким-то десятком прокламаций. Булгакову 28 лет, он действительно молод. Полиция подняла его с кровати и допросила. Но отпираться, впрочем, было бессмысленно. Уже арестованный Сережа Попов указал на него. Валентин Булгаков, узнав, что полиция в курсе, сказал, что да, это именно он, и писал главное воззвание. «Опомнитесь, люди-братья». Тут я хочу добавить, что прямо удивительным образом запустил это все не какой-нибудь, знаете, заслуженный или известный старый толстовец, а молодой, собственно, человек, который только в последние годы писателя стал ему близок. Получилось, что именно он непосредственнее многих других воспринял заветы Льва Николаевича. Значит, когда Валентин Булгаков был еще студентом Московского университета, он прочитал «Исповедь» Льва Толстого и принял его как просто руководство к действию. Он стал вегетарианцем, пацифистом и в христианстве тоже утвердился. В 1909 году он выпустил работу «Христианская этика», где систематизировал как бы учение Толстого. И работу эту граф читал, и она ему очень понравилась. Доучиться Булгаков не смог. Он на четвертый год обучения разочаровался в системе высшего образования. Сначала он публично выступил перед студентами с критикой университета, а потом издал огромное сочинение «Университет и университетская наука». И там в этом сочинении было перечислено все. И коррупция, и бюрократизм, и дискриминация по национальному признаку, и антисемитизм, и сексизм, и так далее, и так далее. И после этого, в 1910 году, Толстой пригласил его быть своим секретарем. Валентин Булгаков попал просто в самый замес. Главный последователь Льва Толстого, Владимир Чертков, в этот момент как раз конфликтовал с семьей графа, в первую очередь с женой Софьей Андреевной. Чертков считал, что Софья Андреевна не врубается в величие своего мужа, а Софья Андреевна считала, что Чертков отдаляет мужа от нее, и шли постоянные споры о правах на труды Толстого. Молодой Булгаков с трудом разбирался во всех интригах. Он писал тогда, что усадьба, цитата, «превратилась в какую-то крепость с таинственными свиданиями, переговорами и прочим». Ну, закончилось все это тем, что Толстой сбежал из дома, Софья Андреевна попыталась утопиться, и, кстати, именно Булгаков вытаскивал ее из пруда. Сам писатель, простудившись в своем бегстве, умер. Это все произошло в 1910 году. Об этой драматичной истории у меня был выпуск «Лев Толстой мертв». И вот после всего этого Булгакова наняла Софья Андреевна разбирать наследие графа. Прошло 4 года. И вот молодой, принципиальный последователь графа Толстого наблюдает начало глобальной войны. И у него, думаю, мгновенно в голове всплывают заветы его учителя. «Можно понять, что бедняга Тульский, Нижегородский, полуграмотный малый, которому внушено, что христианство состоит в поклонении Христу, Богородице, святым и их иконам, можно понять, что эти несчастные люди, доведенные вековым насилием и обманом до признания величайшего преступления в мире, убийства братьев, доблестным делом, могут совершать эти страшные дела, не считая себя в них виноватыми. Но как могут так называемые просвещенные люди проповедовать войну, содействовать ей, участвовать в ней, и, что ужаснее всего,
не подвергаясь опасностям войны, возбуждать к ней, посылать на нее своих несчастных, обманутых братьев. Сначала Булгаков думал поехать санитаром на войну, чтобы лечить раненых, но потом понял, что необходимо высказаться против войны, явно и громко высказаться. Валентин составил текст воззвания. Заканчивалось оно вот такими словами. «Мы, подписывая наше обращение, заявляем, что не на стороне войны, убийства и всякого насилия наши сердца и умы, а на стороне вечной правды истины, которая в том, чтобы служить Христовой заповеди любви ко всем людям и оставаться верными Божеской заповеди «Не убий». Дальше Булгаков стал обращаться к разным толстовцам, предлагая им поставить свою подпись под антивоенным воззванием. Но, его удивлению, оказалось, что среди последователей графа Толстого, среди не просто просвещенных людей, так называемых, а среди прямо давних и последовательных толстовцев, оказалось не так уж много человек, готовых поставить свою подпись под антивоенным воззванием. И это начиная прямо с главного толстовца, с редактора, издателя и друга графа Владимира Черткова. Того самого, который конфликтовал с Софьей Андреевной под конец жизни писателя. Чертков сказал, что подписываться не будет, потому что он противник всякого рода коллективных заявлений и любой пропаганды. Некоторые отказывались подписываться из-за несогласия с формулировками, некоторые из страха, а некоторые из-за проснувшегося патриотизма. Но в итоге собралось 43 подписи. Собирая их, Булгаков рассылал копии своего воззвания по разным местам, по почте. И, получив его, некоторые решали, что это классная идея. Придумывали свои воззвания, и вот таким образом они и появились на заборах в Полтаве, в Крапивне и в Тобольске. Предполагалось изначально, что текст основного воззвания отправят в Швейцарию, и там опубликуют, и дальше оно уже распространится по миру. Но в один из дней к Булгакову зашел Сережа Попов. И не только согласился подписать воззвание, но загорелся написать свое собственное и развесить его в Туле. Тут надо пару слов сказать про Сережу. Это такой прямо хиппи из интеллигентной семьи. Он учился в гимназии, но начал читать Толстого и решил вести себя в соответствии с наставлениями Льва Николаевича. Стал носить простую одежду, перестал есть мясо, потом ушел из гимназии и решил жить своим трудом. В итоге он странствовал по России, нанимался на разные работы, но денег не брал, только питание. Всех называл братьями и сестрами и отказался от паспорта. В 1914 году он жил недалеко от Ясной Поляны и регулярно посещал усадьбу. И вот он написал свое воззвание, а Валентин Булгаков, при этом, скорее всего, понимая, что после этого их всех накроют, не стал останавливать Сережу. Наоборот, он перепечатал на машинке текст, сделал Сереже 20 экземпляров.

состав преступления, собственно говоря. Ну, то есть в Российской империи было недостаточно того, что люди просто не согласны с действиями своего государства. Только за это упечь их в тюрьму, притянув в какой-нибудь статье, нельзя. В Российской империи было, безусловно, много несправедливых законов, но при этом государство было правовым, и обвинение по конкретной статье нужно будет защищать в суде, причем, возможно, в суде присяжных, причем в суде тоже не прикажешь по телефону назначить срок. И да, еще тоже нельзя в срочном порядке, знаете, попросить Госдуму принять какой-нибудь закон о дискредитации русской императорской армии. Во-первых, Дума либеральная. Во-вторых, ей ничего нельзя приказать. В-третьих, тогдашняя Дума просто никогда бы в жизни не приняла бы закон с настолько расплывчатыми формулировками, по которому можно наказать кого угодно. В общем, посадить-то людей хочется, но непонятно за что. Ладно, давайте полезем в уголовное уложение и посмотрим на практику. Обычно людей, которые развешивали антиправительственные листовки, очень легко привлекали по 292 или 299 статье уголовного уложения. Виновный в устройстве или содержании заведения для теснения хотя бы с одним станком, без установленного законом разрешения, наказывается арестом на срок не свыше 3 месяцев. Заведение для теснения, что это такое? Это в широком смысле типография. Ну, буквально просто место со станком, который может копировать тексты. Если эти листовки размножены, их много, значит, они сделаны в заведении для теснения, а устройство заведения для теснения без разрешения запрещено. Почему запрещено, если что? Ну, потому что государство строго следило за любой возможностью распространения информации. Любой копировальный аппарат должен был зарегистрирован быть обязательно в МВД. А если он не зарегистрирован, то вот, пожалуйста, срок. Ну и еще есть 299-я статья. Она наказывала уже не за устройство типографии, а за, собственно, саму печать. И проблема. Потому что в Ясной Поляне не было никаких типографских станков или копировальных аппаратов. Булгаков сделал копии воззвания на печатной машинке. А использование печатных машинок законом не каралось. Ну тогда решили обратить внимание на содержание воззвания и в итоге приплели статью 130. Читаю. «Виновный в распространении, учении или суждении возбуждающих к учинению бунтовщического или изменнического деяния, к неспровержению существующего в государстве общественного строя, к неповиновению или противодействию закону или обязательному постановлению или законному распоряжению власти». Красиво получается, да? Распространение слов. Откажитесь от войны. Ложная вера в то, что насилие и убийство дозволено Богом, это грубый обман, Бог есть любовь, это у нас теперь получается возбуждение изменнического деяния. Ну или возбуждение к неспровержению строя. Ну или возбуждение к неповиновению законному распоряжению власти. Но да, в принципе, если слова «Бог есть любовь» провоцируют человека к изменническому деянию, то технически человека, конечно, можно посадить. Главное только доказать это в суде. Ну, там, естественно, прокурор не говорил, что именно фраза «Бог есть любовь» призывает к измене. Он обращал внимание на слова «откажитесь от войны». Но, в общем, согласитесь, в сумме все выглядит довольно некрасиво. Предварительное следствие шло около года. В тюрьме, между тем, самое большое впечатление надзирателей производил, конечно, Сережа Попов. Что он делал? Он упрекал охранника за то, что они держат его в заперти. Почему? Ну, потому что это грех. Значит, при поверке надзиратели постоянно надолго останавливались у его камеры, расспрашивали его о вере, задавали ему всякие вопросы и, значит, смеялись над ответами Сережи. А остальные толстовцы в других камерах морально от этих издевательств страдали. Но постепенно кротость и наивность Сережи растопила сердца младшего тюремного персонала, и к нему стали относиться немножко, ну, как к блаженному. Со временем Сережа, стремясь минимизировать общее насилие в мире в сумме, выработал технику святого неподчинения. Техника эта заключалась вот в чем. Значит, понимаете, даже пассивное подчинение надзирателям позволяет им производить насилие, как бы, да? Надо сделать так, чтобы надзиратели поняли, что они творят насилие, и когда они это осознают, они от насилия откажутся.

Поэтому Сережа перестал подчиняться приказаниям надзирателей. Один из толстовцев по фамилии Новиков вспоминал рассказы надзирателей про Сережу. «Тот совсем блаженный, на того и злобы не поимеешь. Милые братья, да милые братья. Сел вот на этих ступеньках и не идет дальше. Мне, говорит, и некуда, и незачем дальше идти. Я буду тут сидеть до вечера. Каков брат, вот и поговори, поди с ним. В такое нас затруднение поставил, хоть волоки его волоком. Уж мы его упрашивали, упрашивали, а он уперся и не с места». В результате, по приказу начальства, Сережу все же били и сажали в карцер за неповиновение. В результате он понял, что его тактика как бы не работает, наоборот, она увеличивает общее количество насилия в мире в сумме, и поэтому он от тактики от своей отказался, решил, что будет теперь кротко и смиренно подчиняться своим гонителям. Ну, в принципе, да, это все по-христиански. А зампрокурора Тульского суда прямо говорил дочери Толстого: «Сережа Попов, ведь это же идиот, идиот! Ну что у него в голове? Составляет воззвание и адрес, адрес пишет!» Пока толстовцы ждут суда, давайте поговорим о том, какую позицию относительно массового убийства людей, ну то есть относительно войны, имела официальная православная церковь. Всегда до этого во всех войнах и конфликтах в войсках, конечно, находились священники. Священники эти занимались тем, чем и занимаются, собственно, священники всегда. Отпускали грехи умирающим, отпевали, причащали и так далее. Но теперь-то у нас 20 век на дворе. Век прогресса и пропаганды. И государство стало ставить перед церковью более сложные задачи. Теперь недостаточно было просто отпевать и благословлять. Нужно было убеждать солдат, что умирать за Россию царя и убивать людей – это дело богоугодное. В 1913 году протопресвитер Георгий Шавельский, возглавлявший 5000-ю армию полковых священников, издал брошюру «Служение священника на войне». Иисус Христос сказал своим ученикам: «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Значит, по слову Господа, войны будут продолжаться до скончания века, и никакие усилия пацифистов, никакие достижения культуры и религии не смогут прекратить их. Христианство есть религия не только любви, но и правды, синтез любви и правды. Христианство возвещает не только прощение, но и праведное возмездие. Круто! Ну, то есть войны идут у нас, получается, по воле Господней, и усилия пацифистов, поэтому не смогут их прекратить. Интересно, а усилия пацифистов не по воле Господней происходят? Не, ну, конечно, нет. Такие вот взгляды пацифистские ведут ни много ни мало к революции. Я не шучу, Шавельский прямо в этом самом тексте умудрился вспомнить про главного анархиста и пацифиста Российской империи, графа, собственно, Льва Толстого. Граф Лев Николаевич Толстой и его единомышленники пытались отвергнуть и упразднить государство как насильственную и вредную организацию. Их отрицания лишь плодили анархию, подготовляли разрушительнейшую, переживаемую нами революцию. Ладно, как ко всему этому относились жители империи и солдаты? Ну, потому что участие священников в пропаганде было делом новым. Ну, во-первых, надо сказать, что священники православной церкви в Российской империи в целом обладали не очень большим авторитетом. Они были людьми бедными, они исполняли множество обязанностей, часто не связанных со служением Богу, и в таких условиях их слово, призывающее на войну, имело не очень большую силу. На фронте образ священника был, по большей части, совершенно не героическим. Ну, то есть, да, безусловно, были священники, которые своим примером и вдохновляли, и дарили утешение. Писали про случаи, когда под градом пуль священники причащали прямо на поле боя умирающих. Но чаще все-таки в корреспонденции встречаются другие примеры. Вот, например, крестьянин Авраам Макаров вспоминал, как он перестал верить в Бога. Это было так: в их часть приехал полковой священник, он произносил речи, проводил молебен, все шло хорошо, но тут зазвучали немецкие пушки, и священник сбежал.
О похожих вещах писали не только солдаты, но даже церковнослужители. Вот, я вам сейчас зачитаю письмо псаломщика домой. «Все священники, сколько я знаю их здесь, все поголовно играют в карты и при случае выпивахом. А тут же рядом с ними за спиной мучается и умирает без исповеди и причастия раненый, серый герой, который теперь становится уже никому и не нужным. А дома остаются сироты». Тем временем церковное руководство увеличивало агрессивность пропаганды. В ноябре 1914 года, то есть ровно в то самое время, когда в Туле начали арестовывать толстовцев, в московских церковных ведомостях появилась статья «Патриотизм и христианство», в которой автор писал, что не все люди братья, и что русского надо любить сильнее, чем немца. После погромов немецких лавок в Москве та же газета осудила насилие, но писала, что вообще-то хорошо бы немцев выселить из столицы, то чё они вообще? А сам протопресвитер Шавельский щедро просто делился в газетах и журналах своими видениями и снами. С его подачи публиковались разные мистические истории, например, о Богородице в белом одеянии, которая ходит по полям сражений и пугает немцев огненными глазами. Я прямо вижу эту картину, знаете, такая идет Богородица, и у нее лазерные лучи из глаз, как в меме. Короче, судя по письмам и воспоминаниям, все это приводило скорее к обратному результату. Потому что логика солдат, крестьян была простой. Война — это зло. Война противоречит заповедям. И если духовенство призывает идти убивать, то получается духовенство не от Бога. Тем более, что разного рода христианские верования в среде крестьян ходили широко, прям начиная от староверческого христианства и заканчивая, собственно, толстовскими идеями. И официальное христианство явно проигрывало этим идеям. И церковь это чувствовала и даже утверждала, что война — это наказание русскому народу за грех богоотступничества. И, собственно, война против немцев — это способ этот грех искупить. То есть буквально православная церковь говорит, что вот эти ваши староверы-толстовцы, которые говорят, что Бог есть любовь и убивать людей не надо, что они виноваты в том, что идет война. И теперь нам, православным священникам, приходится, понимаете, вести людей на войну. Пара коротких, но важных объявлений. Две минуты займу вашего времени. Как я уже говорил, мы в студии «Либо-либо» делаем лучшие подкасты на русском языке. Это факт. И мы делаем не только классные подкасты про историю родительства, психическое здоровье, деньги, расследования. Мы делаем прекрасные подкасты для брендов. Если вы задумывались об аудиоформате продвижения, то приходите к нам. Мы вам сделаем отличный подкаст. Ссылка в описании. Предложение серьезное. А если вы вдруг сами хотели запустить свой подкаст, как я когда-то давно, то 3 марта стартует наш курс по разговорным подкастам. И я сам на курсе веду два занятия. А кроме меня ведут курс наши продюсеры, ведущие, звукорежиссеры, редакторы, сценаристы, все звезды. Есть 3 тарифа. Выбирайте тот, что вам ближе по формату и цене. Тоже ссылка в описании. Еще через неделю уже мои первые лекции начинаются в Риге, Таллине, Белграде и Будве. А дальше вся Европа. Ну, как вся, почти вся. И Израиль еще. Рассказывать буду почти везде про секс в Российской империи. Но если вы хотите лекцию не 18+, то есть вариант. И вариант этот Кипр. 2 лекции на Кипре будут про то, как люди переживали Первую мировую войну. Ссылка на билет тоже в описании. Всех очень вас жду. Увидимся. И, да, подписывайтесь на телеграм-канал студии «Либо-либо» или берите нашу подписку в Apple подкастах. Помимо бонусов к нашим подкастам и к этому тоже, у нас есть для вас и эксклюзивы. Как ученые исследовали психоактивные грибы и как грибы влияют на человека. Спецвыпуск подкаста «Почему мы еще живы». Или другой спецвыпуск этого же подкаста «Как ученые искали клитор и почему они веками не могли его найти». А еще, например, есть фикшн от Даши Благовой «Салам из страны гор». А, наконец, что поют бабушки в джингле времени и денег? Интервью с Кирой Вайнштейн о создании джинглов. Ну и там очень много всего другого. Золотой контент, ребята. Подписывайтесь на телеграм-канал и Apple подкасты. Ссылка на них в описании этого выпуска.

в июне 1915 года. Следствие было закончено, и, значит, было предъявлено обвинение. 30 человек всего обвинялось. Это были подписанты и распространители листовок. Им вменялось, что они, цитата, «в октябре 1914 года, во время нахождения России в состоянии войны с Германией, Австрией и Турцией, по предварительному между собою и с другими лицами соглашению, распространили суждения, возбуждающие к изменническому деянию, причем составили воззвание «Опомнитесь, люди-братья», призывающее население не принимать участие в войне, подписали его, размножили на пишущих машинах, а затем частью разослали по почте, а частью передали другим лицам». Кроме этого, еще 5 человек дополнительно обвиняли в распространении другого воззвания, «Милые братья и сестры», это которое Сережа Попов развешивал, и еще дополнительно к этому Сережу Попова и еще одного арестованного обвинили в антивоенной пропаганде в тюрьме, и еще Сережу уже отдельно от всех остальных в пропаганде среди надзирателей и конвойных. Суд был не особенно громким. Пацифистские воззрения вообще не очень были популярны в обществе. Если бы не участие во всем этом секретаря Толстого, то суд бы прошел, думаю, вообще незамеченным. Но, с другой стороны, защищать толстовцев взялось 8 адвокатов, включая звезду адвокатуры, либерального депутата Госдумы Василия Маклакова. Еще до суда почти всех арестованных освободили под залог, включая Булгакова, но вот Сережа Попов отпущен не был. Протоиерей и черносотенец Иван Восторгов на страницах московских церковных ведомостей писал про обвиняемых. «Для людей, имеющих различия национальностей, государств, политических отношений, войностолкновений, как факт, не от нас зависящий, они указывают жить так, как будто этого факта нет. Это равносильно проповеди «не болеть, не умирать, не есть, не спать». Это теоретики, живущие в мире иллюзорном». Ну, то есть, войны были, есть и будут. Люди всегда массово убивали друг друга, чтобы там Иисус не говорил. И раз мы этого поменять не можем, раз это от нас не зависит, то пытаться как-то против этого выступать, это значит жить в иллюзиях. Ну, то есть, будьте рационалистами, трезво взгляните на жизнь, выступать против войны, это все равно, что выступать против законов природы. Эти слова — это буквально оправдание массовых убийств людей. Потому что война, собственно говоря, это не что иное, как массовое убийство людей ради достижения политических целей. Ну, то есть, я ничего не хочу сказать. Понятно, что есть люди, для которых это вполне допустимо. Но в данном случае интересно, что все это пишет в церковной газете духовное лицо, протоиерей. Судил толстовцев военный суд, не гражданский, причем прокурор потребовал рассмотрения дела за закрытыми дверьми из-за военного времени. Еще на предварительной стадии суд постановил поменять квалификацию преступления, убрать оттуда изменническое деяние и добавить указание на религиозные побуждения, потому что, ну, совсем некрасиво же получалось. В итоге обвиняемым вменялось неповиновение или противодействие закону, или обязательному постановлению, или законному распоряжению власти. 1 апреля 1916 года был объявлен приговор. Значит, у нас было 2 воззвания. Одно из них готовил Валентин Булгаков, секретарь Толстого, собрал под ним около 40 подписей, и это воззвание предполагалось передать в Швейцарию и там напечатать его тираж на нескольких языках и распространить по миру. Но так как их судили по статье 130 за распространение учений или суждений, а распространение, собственно, не произошло, то всех их оправдали ввиду неосуществленности замысла. Осталось воззвание Сережи Попова, которое расклеил он в Туле. Авторы этого воззвания, там было 3 подписи, если помните, были приговорены к 2 месяцам тюрьмы, и 2 были освобождены в зале суда, потому что они с лихвой уже отбыли этот срок, пока шло следствие. Самого Сережу еще судили за пропаганду среди надзирателей, впаяли ему за это 1,5 года, но с учетом, опять-таки, предварительного заключения ему оставалось сидеть месяц. 4 апреля обвинитель опротестовал оправдательный приговор в кассационном суде. Но военные суды были перегружены, и кассацию так и не рассмотрели до самой февральской революции. Ну а после революции, судя по всему, никто это дело пересматривать не стал вовсе.
Этим и закончилась история самого крупного чисто антивоенного выступления в Российской империи. Замечено оно не было, поддержано широкими массами тоже не было. В ноябре 1916 года в газете «Сибирская жизнь» появилась маленькая заметка с заглавием «Запрещение бесед об окончании войны». Священный Синод предписал настоятелям монастырей, чтобы монахи не вели с мирянами бесед на тему о том, когда окончится война и что ожидается в близком будущем. Предписание вызвано тем, что в некоторых монастырях появились монахи-пророки, наводящие ужас на мирян предсказанием грядущих великих перемен и прихода Антихриста. До свержения царя оставалось 4 месяца. До захвата власти большевиками меньше года. До окончания Первой мировой – 2.

0: вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мною готовили. Фактчек Ксюша Абросимова, редактура Катерина Серебренникова, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Юлия Стариколовская. Приходите на мои лекции, подписывайтесь на Boosty, Patreon, закрытый телеграм-канал и «Либо-либо плюс» в Apple подкастах и приходите на наш курс по подкастингу. До встречи на следующей неделе.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Совсем недавно я ходил на спектакль, который называется «Почему не медведь? Why not the bear?». Этот спектакль идет в Берлинском театре «Акут», там, где год назад проходил фестиваль «Эхолюбимовки». Я точно не знал, что именно увижу. Знал лишь, что это короткий спектакль, без слов, где все строится на пантомиме и взаимодействии со зрителями. На сцене был медведь. Ну, конечно же, актриса Лена Бински, клоунесса, режиссер и художественный руководитель театра «Акут» Лена Бински в костюме медведя. Медведь сидел в клетке и постепенно обнаруживал, что не может выйти за паутину. Он как-то наивно удивлялся этому обстоятельству своей несвободы. Где-то в 10-й минуте спектакля немецкая публика в зале умирала от хохота. А я почувствовал, что плачу. Я совершенно не сентиментальный человек, и, как казалось до этого дня, меня невозможно растрогать до слез происходящим на сцене. Но там, где мои немецкие соседи по театральному залу видели невероятно смешное, я видел трагедию. Там, где они видели клоуна в костюме медведя, я видел десятки российских и белорусских политзаключенных. И, естественно, все это время я думал про Светлану Петричук и Женю Беркович. Я начал писать текст этого эпизода, который вы сейчас слушаете, в день, когда исполнился год, как создательница спектакля «Финист. Ясный сокол» в тюрьме. К концу этого дня стало известно, что военный суд продлил арест Жени Беркович и Светланы Петричук еще на полгода, до 22 октября. Первая реакция на эту новость – острое чувство ненависти и отчаяния. Чувство естественное и совсем непродуктивное. Но я не знаю, как иметь дело с такими новостями. Особенно, если эти новости про хорошо тебе знакомых людей. Как продолжать надеяться на лучшее и при этом не отдаваться иллюзиям? Как оставаться реалистом, не скатываясь при этом в черный пессимизм? У меня нет универсального ответа, но у меня есть практика, инструменты работы с такой неопределенностью. И один из этих инструментов – изучать опыт тех, кто был в тюрьме и сделал свой тюремный опыт предметом рефлексии. Среди таких бывших заключенных много режиссеров и драматургов. Ведь тоталитарные режимы преследовали и продолжают преследовать людей театра.
1: Сама понимаешь, о своем деле я тебе ничего путного сообщить не могу. Многое свидетельствует о том, что на этот раз я получу таки на всю катушку, так как, скорее всего, во всяком случае, со мной они посчитаются за все, включая дела давно минувшие. Но самое интересное, что меня это практически не волнует. Я с подобной перспективой смирился, в депрессию не впадаю, с ума сходить не собираюсь. Я, конечно, пока не знаю, как переживу все дальнейшее. Тем не менее, мой хороший настрой на нынешнем этапе очень важен.
0: Это письмо, которое Вацлав Гавел отправил из тюрьмы своей жене Ольге. 1979 год. Это самое начало самого длительного срока заключения Гавела. С мая 79 по февраль 83. Но после этого были новые аресты. Чешский драматург, диссидент, мыслитель, политик Вацлав Гавел пошел в школу, когда Чехословакия была оккупирована нацистами, и попытался получить высшее гуманитарное образование, когда советские оккупанты установили в стране марионеточный режим. Гавел принадлежал к тем писателям и драматургам из Центральной Европы, которые в 60-е и 70-е годы прошлого века создали свою версию театра и литературы абсурда. Центральноевропейская версия театра абсурда отличалась от западноевропейской и американской. Сказав это, я не могу не вспомнить, что создатель самого термина театра абсурда Мартин Эслин, уроженец Будапешта. Авторы из Центральной Европы, я назову только самые известные имена, чехи Богумил Грабл и Вацлав Гавел, словак Петр Карваш, поляки Славомир Маружик и Тадеуш Ржевич, румын Марин Сареску, венгры Иштван Эркин и Дьорд Конрад, говорили не о бессмысленности бытия, они больше говорили о бессмысленности общественного устройства. Они описывали социум, который изо всех сил старался выглядеть логичным, но был устроен на совершенно иррациональных основаниях. Именно поэтому их тексты легко можно интерпретировать, что часто делается, как политическую сатиру. Но, конечно же, они, и особенно Прожане, Грабл и Гавел, в значительной степени наследники не только Ярослава Гашека, но и своего земляка Кафки. Это самое начало пьесы Гавела «Меморандум». В другом русском переводе она называется «Уведомление». И герой пьесы, директор неназванной организации Йозеф Гросс, пытается читать меморандум на языке «птидопе». Это новояз, специально придуманный для коммуникации между бюрократами. Для пьесы «Меморандум» Гавел придумывал его вместе со своим братом, математиком. Итак, «птидопе» – язык, на котором ведется дело производства, создан для устроения эмоциональных коннотаций и сходства между любыми несвязанными словами. В нем используется правило, согласно которому любое слово «птидопе» должно отличаться как минимум на 60% своих букв от любого другого слова, состоящего из того же количества букв. Чем шире значение слова, тем оно короче. И поэтому часто употребляемое чиновниками словосочетание «ввиду того, что» состоит всего из двух букв «гха», а слово «стриж» состоит из 319 букв. Естественно, герой не может прочитать меморандум, а та единственная сотрудница, которая может это сделать, не имеет разрешения на перевод. На следующий день директор увольняет, а дело производства переводит на новый язык, который называется «харукор». «Харукор» – полная противоположность «птидопе». В нем, наоборот, все слова очень похожи. В итоге пользоваться невозможно ни тем, ни другим языком. «Меморандум», поставленный в 1965 году, был второй пьесой Гавела и первой, принесшей ему международную известность. К началу «Пражской весны», к январю 1968 года, Гавел был одним из интеллектуальных лидеров чехословацкого обновления. Но советские танки в августе того же года положили конец попытке создания социализма с человеческим лицом. Гавел был отлучен от театра, профессиональной деятельности вообще. Он работал рабочим на пивоваренном заводе и писал пьесы, которые распространялись в самиздате. Постепенно он становился одним из лидеров диссидентского движения. В 1975 году он написал открытое письмо генеральному секретарю Центрального комитета Компартии Чехословакии Густаву Гусаку. В этом письме Гавел прямо критиковал режим. Он писал, что в стране воцарился порядок, лишенный жизни, двоемыслие, конформизм. На первый взгляд ничего особенного не произошло. Общество функционирует и без всех этих литературных, искусствоведческих, театральных, философских, исторических и других журналов. Скольким людям этих журналов сегодня не достает? Нескольким десяткам тысяч, то есть весьма малой части общества. Тем не менее, речь идет о потере несравненно более значительной, чем это могло бы показаться с чисто количественной точки зрения. Фактические масштабы этой потери, однако, остаются скрытыми, и их едва ли можно измерить в каких-либо точных цифрах. Насильственная ликвидация журнала, посвященного, скажем, проблемам театра, это не просто обеднение его конкретных читателей, и не просто акт грубого произвола, направленный против культуры. В то же время и прежде всего это ликвидация некоего органа самосознания общества. И точно так же, как длительная нехватка того или иного витамина, с количественной точки зрения составляющего в массе человеческой пищи ничтожную долю, может, тем не менее, вызвать заболевание. Так и потеря одного журнала, в конце концов, может причинить общественному организму куда больший ущерб, чем кажется поначалу. В 1976 году власти социалистической Чехословакии устроили показательный суд над участниками рок-группы The Plastic People of the Universe. Музыканты провинились тем, что носили длинные волосы, использовали в своих текстах нецензурную лексику и вообще были нонконформистами. 4 участников этой рок-группы приговорили к тюремным срокам. Гавел ходил на суд, и наблюдение за этим процессом привело его и других участников диссидентского движения к созданию неформального объединения, которое называлось «Хартия-77». Манифест «Хартии» подписал 241 человек, и подписанты требовали от коммунистического правительства Чехословакии просто соблюдать права человека. Когда Гавел, писатель Людвиг Вацулик и актер Павел Ландовский попытались передать манифест в чехословацкое правительство, их задержали. С этого момента началась история тюремных заключений драматурга. Сначала его приговорили к 14 месяцам тюрьмы условно, обвинив в покушении на интересы республики за рубежом. Но уже через пару месяцев, в конце 1977 года, обвинили в нападении на государственного служащего при исполнении последних служебных обязанностей и арестовали. Он находился в тюрьме до прекращения этого дела в марте 1978.
2: Когда как? А как? Там?
3: Где?
2: Может ли человек, такой человек, как я или вы, это выдержать?
3: Вы имеете в виду тюрьму?
2: Да.
3: А что ему еще остается?
2: Насколько я помню, у вас, кажется, был геморрой. Наверное, это ужасно при тамошней гигиене.
3: Мне давали свечи.
2: Вам бы следовало сделать операцию. У меня здесь друг, это наш лучший специалист по геморрою. Он просто чудеса творит. Я с ним обо всем договорюсь.
3: Благодарю вас, благодарю.
2: Знаете, то время порой кажется мне каким-то чудным сном. Сколько было интересных премьер, вернисажей, докладов, встреч, бесконечные споры об искусстве. А сколько энергии, надежд, планов, затей, идей. А винные погребки, и в каждом полно друзей, лихие попойки, сумасбродство. А девочки такие веселые, боже, сколько же их вокруг нас вертелось. И сколько при этом мы еще успевали сделать.
0: Это пьеса «Протест». Она написана все в том же 78-м году, только что вышедший из тюрьмы скромный немногословный диссидент Фердинанд Ваник. Собственно, это альтер-эго Гавела, приглашен в гости к успешному литератору Станику.
2: Скажите, а вас не удивило, что я ни с того ни с сего вдруг позвонил вам?
3: Немного удивило.
2: Я так и думал. Я ведь все-таки принадлежу к тем, кто еще держится на поверхности, и понимаю, что вы хотя бы из-за этого относитесь ко мне с определенной сдержанностью.
3: Я? Да нет.
2: Ну, возможно, вы лично и нет, но мне известно, что некоторые ваши друзья, каждого, кто сегодня хоть на какой-либо официальной должности, считают или отступником, или человеком, обманывающим самого себя.
3: Я так не считаю.
2: Даже если бы вы так и считали, я бы все равно на вас не сердился. Потому как прекрасно понимаю, откуда идет этот предрассудок. Фердинанд.
3: Да?
2: Я знаю, как дорого вам приходится платить за то, что вы делаете, но поверьте, что человек, которого официальная система, к счастью или наоборот, к несчастью, все еще признает, и который при этом хочет остаться в ладах с собственной совестью, ему тоже не очень-то легко.
3: Я верю.
2: В определенном смысле, может быть, даже еще труднее.
3: Я понимаю.
2: Нет, ну я позвал вас, естественно, не для того, чтобы перед вами оправдываться. Главное, не знаю в чем. Ну, позвал скорее потому, что... люблю вас. И мне было бы просто неприятно, если бы вы разделяли те предрассудки, которые, по моим предположениям, есть у ваших друзей.
3: Станок, насколько мне известно, никто о вас плохо не говорит.
2: Даже Павел?
3: Даже Павел.
2: Фердинанд.
3: Да?
2: Извините.
4: Станок подходит к магнитофону и включает его.

0: Фердинанд, вам говорит что-нибудь имя Яворек?
1: Вы имеете в виду песенника?
0: Ну,
1: я его хорошо знаю.
0: Тогда вам, наверное, известно, что с ним случилось?
1: Конечно. Его арестовали за то, что он во время какого-то своего выступления рассказал анекдот о полицейском, который встретил на улице пингвина.
0: Ну, это, конечно, только предлог. Он портил им кровь, потому что пел так, как он пел. О, как все это жестоко, бессмысленно, подло.
1: И трусливо.
0: И трусливо. Я пытался для него кое-что сделать через своих знакомых в городском комитете и в прокуратуре. Знаете, как это обычно бывает? Ведь все обещают, тут же о своих обещаниях забывают, потому что не хотят ничем рисковать. Как это гнусно! Ведь каждый дрожит за свою шкуру.
1: Но все равно это замечательно, что вы пытались что-то для него сделать.
0: Милый Фердинанд, я ведь действительно не тот, за кого меня, очевидно, в этих ваших кругах принимают. Так вот об этом, о Яворике.
1: Да-да, я слушаю.
0: После того, как мне ничего не удалось для него сделать путем личных связей, я решил, необходимо предпринять что-то еще. Вы понимаете, что я имею в виду? Написать какой-нибудь протест или петицию. Об этом я, собственно, и хотел с вами поговорить. В таких делах у вас, естественно, гораздо больше опыта, чем у меня.
1: Так, так.
0: Ну, если бы такую бумагу подписало несколько именитых людей, таких, например, как вы, то наверняка это имело бы отклик где-нибудь за рубежом. Письмо бы опубликовали, возникло бы определенное общественное мнение, и это оказало бы политическое воздействие. Конечно, это не особо действенные меры, но я, честное слово, не знаю, как иначе помочь этому парню. Об Анче я уже не говорю.
1: Об Анче?
0: Да, это моя дочь.
1: Ваша?
0: Да.
1: Она...
0: Что, я думал, вы знаете.
1: Что?
0: Она ждет ребенка от Яворека.
1: А, так поэтому...
0: Не, погодите. Нет, если вы думаете, что это дело интересует меня только по семейным соображениям...
1: Я знаю, что нет.
0: Но вы сказали.
1: Я хотел только сказать, что теперь мне понятно, почему вы знаете об этом деле. Странно было бы предполагать, что вы держите в поле зрения всех молодых песенников. Простите, если это прозвучало как-нибудь неловко.
0: Я уверяю вас, я предпринял бы определенные шаги, если бы от Яворека ждала ребенка и не моя дочь.
1: Я знаю.
2: Выйдя на свободу, Гавел продолжил правозащитную деятельность.

0: знаменитых политических эссе «Сила бессильных». Еще одна особенность, которая отличает нашу систему от других современных диктатур, она располагает несомненно более уступчивой, логически завершенной, общепонятной и в основе очень гибкой идеологии, которая при своей комплексности и закрытости приобретает характер некой секуляризованной религии. Она предлагает человеку готовый ответ на любой вопрос, требует не частичного, а полного принятия, глубоко проникая при этом в человеческое существование. Непрекаянному человеку она предлагает легкодоступное убежище. Достаточно принять эту идеологию, и все опять становится ясным, жизнь наполняется смыслом, отступают неясные вопросы, беспокойство и одиночество. Однако за это дешевое убежище человеку приходится дорого платить отречением от собственного разума, совести и ответственности. Неизбежным следствием принятия этой идеологии является делегирование разума и совести вышестоящим, а тем самым отождествление центра власти с центром правды. Следует признать, что, вопреки всему этому, упомянутая идеология, по крайней мере, на территории нашего блока, уже не оказывает на человека слишком большого влияния. Пожалуй, кроме России, где все еще практически преобладает холопское сознание с его слепым, неискоренимым чинопочитанием и бездумным одобрением всего, что изрекает начальство, в сочетании с великодержавным патриотизмом, при котором интересы империи традиционно берут верх над интересами человека. Когда Гавел еще находился в заключении в 1982 году, Сэмюэл Беккет посвятил ему пьесу «Катастрофа». Единственный драматургический текст Беккета с внятно политическим содержанием. «Катастрофа» была сыграна на Авиньонском фестивале в том же году, а еще через год, когда Вацлав Гавел только-только вышел на свободу, он тут же ответил Беккету своей микропьесой «Ошибка». Ее действие происходит в тюрьме. Премьера «Ошибки» состоялась в ноябре 1983 года в Стокгольме, но, естественно, Гавел не мог туда приехать, его не отпускали власти. Правда, он смог прислать видеозапись со своим выступлением. Тем не менее, на дворе уже стояла середина 80-х, время постепенных перемен. Но, как и в Советском Союзе, власти Чехословакии то уступали протестам, то снова ужесточали политический контроль. И если в декабре 1988 года Гавел выступил на первой официально разрешенной демонстрации оппозиционеров, то уже в январе 89-го его арестовали и приговорили к 9 месяцам тюремного заключения. Правда, вскоре отпустили, потом снова арестовывали, отпускали. Последний раз он был арестован в октябре 89-го года. А уже через 2 месяца, 29 декабря 1989 года, Федеральное собрание Чехословакии единогласно избрало Гавела президентом. Но это, быть может, слишком оптимистический финал для разговора о том, как реагировать на новости о репрессиях. Тем не менее, мы можем получить у Вацлава Гавела и практический совет.
1: 21.07.79. Теперь обо мне. Боюсь растолстеть, ведь обед и ужин – это единственное здешнее развлечение. Я одолел свою первую книгу на английском. В целом все понял, хотя там было много незнакомых слов. А в остальном в тюрьме тоскливо. Тут темно, пустынно, и даже дети больше не галдят под окном. Что еще рассказать тебе о моей жизни? Я прочел книгу об этрусках, сейчас читаю о Карфагене. Сны у меня всегда цветные, в них появляются самые невероятные персонажи, картинки из времен моей юности. Недавно мне снилась ты, но это редкость, потому что те, о которых я думаю больше всего, в снах не фигурируют. Скучаешь ли ты обо мне? За последние 2 недели я не получил от тебя даже открытки. За городом ты или в Праге. В любом случае, посылай мне открытки. Я им так рад.
0: С вами был подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Мы встретимся через неделю.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Так, как выйти-то отсюда?
1: Никак!
3: Вот так ты и познакомилась со своими друзьями.
1: Привет, ребята, меня зовут Лиза.
3: Привет, я Витя Исаев.
1: И это мой подкаст «Радио Монеточка», где мы общаемся с нашими прекрасными слушателями на разные темы, которые волнуют подростков и нас тоже, хоть мы и давно вышли из этого возраста. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы слушаете его. И ставьте оценки. Хорошие. Сегодня мы будем говорить про дружбу. Мы часто говорим об этом с Витей. Я пытаюсь у него научиться нормально дружить с людьми. Это мой, мне кажется, главный изъян. Единственный мой недостаток. Дело в том, что у меня вообще нет друзей, с которыми я бы дружила больше 5-6 лет. И это в основном все люди по работе. И только по работе. Ни в каких других обстоятельствах заводить дружбу я так и не научилась. А у Вити полным-полно друзей, с которыми он на связи просто десятилетиями.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, у меня тоже нет друзей вне моих интересов. Всех друзей, которых я завел, они у меня на две группы, мне кажется, подразделяются. Это музыкальные друзья и друзья по интересам, связанным с компьютерами, играми.
1: Аниме?
3: Аниме.
1: Слушай, ну это, по-моему, уже вышло за рамки друзей по компам.
3: Ну вот, мне кажется, нет, если бы это вышло.
1: Ну да, кстати говоря, правда.
3: Мы бы ходили в походы там или еще что-нибудь делали.
1: Честно говоря, они реально приходят к нам в гости и играют в приставку. И это очень круто. Мне это очень нравится, я очень скучаю поэтому в переезде, потому что здесь к нам уже не могут приходить Витины друзья. Ну, короче, по сути, мой единственный друг – это Витя. Причем, вы знаете, мы же не то, что сразу поженились, поцеловались. Нет, мы сначала 5 лет дружили. И ни за ручку никогда не взялись, ничего такого. Мы просто делились историями, приключениями. Просто гуляли, болтали, пили чай.
3: Мне очень нравится, что ты всегда говоришь, я не сразу обнялись и поцеловались. Всегда.
1: Ну, так я вижу мир, Вить.
2: Меня зовут Маша, мне 17 лет, я из города Куровское, Московская область. Мой первый вопрос: как во взрослом возрасте уже заводить новые знакомства? Детям просто заводить новые знакомства? Кто-то подошел, кого-то дернул за косичку, и уже оп, вы друзья. А во взрослом возрасте начинаешь с вот этих банальных «привет», «как дела?», и как-то после обычно ничего и не идет. Так вот, что делать, как именно начать коннектиться?
1: Маша, привет!
4: Здравствуйте!
1: Как у тебя сегодня вообще задался день? Какое настроение?
4: У меня сегодня замечательное настроение. Я прохожу вебинары по подготовке к ЕГЭ по литературе.
1: Господи, я желаю тебе удачи!
4: Спасибо большое!
1: Получается, что ты после экзаменов переедешь в какой-то другой город, да? Туда, где ты поступишь в институт?
4: Да.
1: А ты будешь жить в общежитии?
4: Ну, скорее всего, да.
1: Слушай, ну мне кажется, что в общаге ты точно быстро сможешь найти друзей.
3: А куда ты переезжаешь?
4: В Москву.
3: А на кого ты хочешь учиться?
4: Сейчас нацелена на педагогическое образование, либо же на издательское дело хочу попробоваться.
3: Лиза у нас ярый фанат педагогической деятельности.
1: Ты знаешь, это ведь была моя мечта, и, честно говоря, она никуда не ушла. Я действительно все еще мечтаю быть учительницей и пытаюсь придумать какие-то другие пути, как мне к этому прийти. Мне кажется, это очень классная профессия. Ну, давай вернемся к теме. Как нам заводить дружбу во взрослом возрасте? Ты очень интересно рассказывала в своем сообщении про то, что в детстве что дергали за косички или что-то такое.
4: Ну, как один из поводов познакомиться. Одинаковые у вас футболки цветом. Оп, все, давай дружить. Как бы уже какие-то связи появляются вот так вот.
3: В моем понимании, этот механизм, он никуда не девается, на самом деле.
1: Мне кажется, просто чем люди старше, тем они начинают больше бояться отказа.
3: Ну да.
1: Я умоляю, Витя, расскажи историю про свое чаепитие.
3: Да, такая история. В общем, я пошел в банк, я стоял у банкомата, и зашел паренек. Он стал ломиться в стеклянную дверь банка, но было уже после 7, а в Литве заведения, учреждения закрываются после 7. И он начал меня спрашивать на английском языке, а что дверь-то не открывается? Ну, в общем, мы с ним поговорили, оказалось, что он кыргыз. Он говорил по-русски, сразу мне впарил свой инстаграм, чтобы я на него подписался. И говорит, ну что, пойдем чай пить? Я говорю, ну мне домой надо, к ребенку. Он сказал: да ладно, идем на 15 минут. Мы идем за угол. Я не знаю, куда он меня ведет, что это за чайная вообще, что происходит. И там сидят просто, ну, я не хочу ярлыками бросаться, ну, типа хипстеры. Московская такая интеллектуальная тусовка. У них какая-то особая японская церемония. В общем, я там посидел 15 минут, собрал букет телефонов и ушел просто.
4: История замечательная, конечно.
3: Она, мне кажется, учит тому, что иногда просто в какой-то ситуации нужно всегда сказать «да», и ты где-то окажешься.
1: Она учит еще тому, что если вы хотите переезжать, подумайте много раз, потому что вы будете просто в отчаянии. И вы будете отчаянно искать друзей, знакомства и будете совершать странные поступки. Вот сейчас действительно для нас тоже такой период, когда сложно искать друзей, и мы это делаем прямо через «не хочу». Вот реально, была бы моя воля, я бы сидела весь день и играла в Sims. Честно говоря, так иногда и происходит, наверное, в нашем возрасте. Ну, типа, я имею в виду, действительно, не в детском, не в подростковом, а уже все. Нас никто в садике, в школе не будет за ручки ставить в пару и знакомить друг с другом. И уже надо реально, вот, мало друзей, хочешь больше, делать это прям как работу. Но, может, просто мы недостаточно экстравертны, поэтому так это воспринимаем.
4: Ну, то есть... лучше попробовать, чем не попробовать.
3: Да, наверное. Не знаю, можно попробовать разные экспериментальные какие-нибудь способы, связанные с твоими увлечениями, чтобы можно было познакомиться с кем-то.
1: Я, кстати, в свое время подростковое знакомилась только в интернете.
3: Мы с тобой познакомились в интернете. Хочешь рассказать, как мы познакомились?
1: Да я написала просто Вите сообщение. «Привет, давай напишем вместе милую песню». И Витя сказал: «Ну, давай».
3: Мы встретились, прогулялись и после этого написали «Последнюю дискотеку». Это даже немножко меня тогда оглушило. Запрос: «Привет, а давай напишем милую песенку». Мне кажется, иногда такие искренние, простые предложения, прямые просьбы, они очень хорошо работают. Особенно на людей, которые иногда просто из-за работы или еще чего-то.
1: Ну, которые варятся в этих сообщениях. «Добрый день, интересует ли какая-то проектная деятельность в нашем... Значит, сейчас есть какое-то время выделено какое-то интересное...»
3: Территориально мы находимся.
1: Ну да, а я, просто, видишь, совершенно была в этом всем неопытная. Я вообще была абсолютно начинающим музыкантом тогда, в отличие от тебя. И для меня это было нормальное общение. Ты пишешь: «Привет, я хочу, чтобы мы написали вместе песню».
3: И это было супер, потому что я больше люблю, конечно, сообщения такого рода. Ну то есть я ненавижу это профессиональное общение, стерильное, сухое.
1: Самое главное там зашифровать фразу. Я сейчас работаю без менеджера и на почте отвечаю сама вместо менеджера. Типа, ну я же не могу от своего лица. Я же такая знаменитая певица крутая. Я не могу. Там, да, есть запросик на какое-нибудь выступление. Да, привет, это Лиза. Я бы могла спеть у вас. Нет, надо делать вид, что это отвечает менеджер. И вот я целый день сижу и выдумываю, как эту простую фразу обернуть в эти... ну, территориально есть некоторые возможные нюансы. Окошки. Что по условиям? Хочется спросить, сколько денег и когда? Но вместо этого ты первые там 3 переброса сообщениями должна вот это что-то из себя строить. И притворяться другим человеком.
3: Как было бы просто, да? Мне кажется, что искренность – это, конечно, главный источник настоящей дружбы.
4: Проанализировав ваши слова, я действительно могу сделать вывод, что это так, потому что я вспоминаю свой опыт, и когда я искренне говорила вот что-то такое простое, там, веселое, начинала общение именно так, как я его хотела начать, действительно у меня все складывалось. Спасибо вам.
1: Бай-бай. Что ж, Витя, у нас уже рвется телефонный провод. На очереди следующий звонок от Тани.
5: Привет, меня зовут Таня, мне 16 лет, я из Москвы и сейчас живу в Загребе. Это столица Хорватии, солнечной летней страны, где в столице делать абсолютно нечего. И я не могу поделиться своим successful опытом нахождения здесь друзей, потому что у меня их пока нет местных, но хочу сказать просто про большое, огромное отличие этикета дружбы в разных странах. Мне кажется, это нужно учитывать.
1: Таня, привет!
5: Привет!
1: Как дела?
5: Дела супер хорошо. Я сейчас поехала на выходные на море.
1: У тебя, получается, какой-то такой дом на колесах сейчас?
5: Нет, я на корабле.
1: Слушай, как интересно, ты сказала, что там другой этикет, другие правила, а ты не могла бы привести какой-то пример вот такой разницы, потому что я так долго, конечно же, не жила вообще, наверное, нигде, кроме вот России и Литвы.
5: Тут все работает вообще по-другому. Значит, во-первых, ребята, с которыми я тут общаюсь, местные, они гораздо больше зависят от родителей. Они прям такие маленькие детишки. Мы никуда не можем без мамочки, без папочки, у тю-тю. И отношение к дружбе, оно совершенно другое. Оно как у детей в песочнице, что типа сегодня я с этим в куличики играю, завтра я с этим в куличики играю. И все они моя большая дружная семья из близких друзей. И какое-то такое отношение, что типа там раз, два, три, четыре, у меня 100-500 друзей. И нет этого разделения на как бы компанию, друзей, близких друзей. Нет какого-то подхода, что нужно, например, с человеком один на один выстраивать контакт. И мы с местными как-то в этом плане вообще не можем сконнектиться.
1: Слушай, а ты знаешь, что мне захотелось отметить из твоего рассказа, что ты, прожив на самом-то деле не так еще долго в новой стране, уже общаешься с местными ребятами, потому что у меня куча людей тоже разъехались в разные страны, и большая проблема у многих то, что они не могут начать это делать, они общаются в своих диаспорах по национальности. Я просто сейчас вспомнила, что в детстве как раз-таки была тем подростком, которого никуда не отпускали. И я все время пыталась куда-то выбежать через окно, там, я на первом этаже просто жила, как-то сквозь решетку эту вытащиться, как-то придумать, потому что все подружки уже сходили в клуб, все на выходных выставляли эти фотки, как они в этом клубе стоят, такие 13-летние девочки, все. И на ночевке все эти, знаешь, тоже приходилось какими-то немыслимыми выкрутасами выбираться, что-то выдумывать.
3: На самом деле, я тоже добавлю, что я был тем ребенком, которому мама не разрешала никуда ходить до 18 лет. А после 18 лет, типа после 10, там, и это действовало вплоть до там, 24 лет, когда я переехал в Москву. И на самом деле, у нас был разговор с ней, когда через год я приехал в Ульяновск, и она сказала, что когда я здесь, она переживает за то, что происходит со мной. И, наверное, это просто комплекс небольших населенных пунктов. В Москве все-таки 20 миллионов человек.
1: Ну да, в Москве я бы с большей вероятностью дочку бы отпустила гулять, чем, например, в своем родном Екатеринбурге.
3: Хотя у меня были друзья, которые тоже просто ставили родителей в известность, что они куда-то идут там.
1: Но это, знаете, как сначала мы все маленькие детки, потом начинают все расти. У этих выросли уши, у этих зубы. Эти сначала в длину, эти сначала в ширину. И это все кажется просто какими-то кардинальными различиями. Но к тому моменту, когда ты взрослеешь, все как-то примерно выравниваются, и такие вещи вам больше вообще не мешают.
5: Я очень жду как раз-таки этого момента, когда наступит какая-то такая планка, то когда я, Таня, девочка из Москвы, и там какая-нибудь Аня, девочка из Хорватии, когда мы подрастем настолько и наберемся какого-то разного-разного опыта, что мы будем примерно на одной планке развития. Вот этот опыт, который у меня уникальный, у них же тоже есть какой-то уникальный. И наверняка они на меня смотрят в каких-то аспектах и такие думают, блин, вот это она малявка там какая-то несмышленая. Вот, но это нормально.
3: Mm-hmm. А какие вопросы ты им задаешь?
5: Самое сложное — это шутки. Когда они шутят, и все смеются, а я стою такая, ничего не понимаю. Я говорю, ребят, объясните, в чем шутка.
1: И как они на это реагируют? Они говорят, как ты могла не понять? Ха-ха-ха, мы уходим.
5: Нет, ну не так, не так. Они, слава богу, все хорошие. А что касается как раз-таки вопросов про дружбу. Например, в Хорватии они никогда не ходят друг к другу в гости. Для них прям, чтобы пойти в гости... Ну... Почти никогда. По крайней мере, вот ко мне еще в гости местные не приходили. Хотя я приглашала пару раз. Но они такие, нет, давай лучше встретимся в городе. У них есть такое понятие, как пойти на каву. Кава — это кофе. И они вот выходят и типа полтора часа сидят и пьют один эспрессо. И болтают за жизнь. Вот. Это, да, такой южный какой-то морской менталитет.
3: Итальянцы вот тоже так делают.
5: Да, да.
1: Все счастливые люди так делают.
3: Я бы с удовольствием полтора часа пил кофе и смотрел в одну точку.
1: Ну нет, пока что тебе что-то мешает. Подожди несколько лет, когда Нина куда-нибудь там отправится, в какой-нибудь детский сад. Но вы знаете, кстати, что я заметила по жизни вот после переезда? Действительно, очень помогает окунуться в эти традиции, в этот чужой подход, несмотря на то, что он кажется непривычным, и ты что-то не понимаешь. У меня это конкретно с блюдами. Я очень четко как бы увидела эту штуку, потому что первое время как и все люди, которые переехали, я искала все эти гречки, пельмешки, вот такие, какие мне надо. Свой любимый кекс с изюмом, мокрый. Здесь такого нет. И все это меня заставляло чувствовать себя как-то неполноценно. И в какой-то момент я решила окунуться и начать есть их местный шакотис. Это яйца с сахаром, которые делаются по типу шаурмы. И это тесто во все стороны лезет, и получается такая классная, сладкая, хрустящая елочка.
4: Жесть.
1: Ну, сначала показалось странным, суховатым. А теперь, знаешь, с чаем...
3: За уши не оттянешь.
1: За уши не оттянешь. С чаем, с кофе. И мне стало так легко, потому что, знаешь, животу и мозгу не так много времени нужно, чтобы под это подстроиться, и ты себя начинаешь чувствовать гораздо комфортнее в стране. Спасибо. Очень интересно было тебя услышать. Желаю тебе удачи. Ты супер крутая.
4: Спасибо. Спасибо. Ты тоже очень крутая.
6: Меня зовут Лиля, мне 11 лет, я живу в Нью-Йорке. И когда я говорю об этом кому-нибудь с не самым каким-то радостным лицом, все начинают там сразу: «А почему ты такая расстроенная? Это же настоящий Нью-Йорк, тебе же так хорошо, но мне нехорошо». В общем, моя проблема в том, что я хожу тут в школу, там учатся как дети из Америки, так и дети из России или Украины. И там у меня есть знакомая из Украины. В общем, она постоянно пытается как-то подчеркнуть, что я из России, а она из Украины. Хотя я, во-первых, не выбирала, где родилась, а во-вторых, даже если бы выбирала, мне не кажется классным, если человека не любят из-за того, что он из России. Я... не понимаю, почему меня надо так как-то тыкать в это носом.
1: Привет!
7: Здрасте.
1: Ты прислала нам очень интересный вопрос, которого я, если честно, боялась, потому что это такая сложная тема. Мне очень обидно, что это все взваливается на плечи детей, которые вообще не то что, просто технически вообще не имели права посещать выборы, конечно, не имели возможности выбирать, где им вообще родиться, и мне кажется, это ужасно несправедливо.
3: Я думаю, что, я, конечно, ее не знаю, но когда она что-то такое говорит, это, скорее всего, не от того, что ты ей не нравишься, скорее наоборот, вы общаетесь, потому что ты ей нравишься. Это просто производная ужасная вот этой штуки, которая происходит. И она сама, как и ты, не можешь отделаться от того, что ты родилась в России, где такой президент, она не может отделаться от того, что она пришла из той страны, на которую этот президент совершил нападение. А учитель вообще, ну, он что-нибудь тебе говорил по этому поводу?
5: Учительница об этом не знает, потому что между уроками у нас там перерывы по 5 или по 3 минуты. Но в основном мы как-то общаемся либо на прогулке и на обеде, там за нами учительница не следит, либо... мы, ну, иногда как-то в гости друг к другу ходим.
3: То есть вы ходите друг к другу в гости, да?
5: Да. Да, да, у нас там какая-то есть компашка в этой школе, в которой мы более-менее общаемся и как-то ходим друг к другу.
3: А семьи ваши знакомы?
5: Ну, так, не то, что прям очень знакомы, но как-то общаются более-менее.
3: А что они думают насчет вашего небольшого расхождения?
5: Родители этой девочки не знают об этом. Мои родители, ну, я им говорила, но им это не нравится, но сделать они не особо что-то могут.
1: Я думаю, что ты очень умная и классная девчонка, и, может быть, ты даже и могла бы это решить самостоятельно, но я не уверена, что это то, чем должен заниматься такой юный прекрасный человек.
3: Ну, в общем... такой себе ответ в стиле «жизнь расставит все по своим местам».
1: Слушайте, ну мне кажется, когда ты говоришь с детьми и подростками, очень часто на любой вопрос ответ такой: здесь здорово попытаться, здорово попросить взрослых помочь, но иногда действительно просто не.

0: действиями, поступками как-то показать миру о том, на какой мы вообще стороне, и дети этого сделать не могут. Но так как все нашу позицию прекрасно знают, из-за этого наши друзья, в том числе украинцы, конечно, тянутся к нам те именно, которые с нами солидарны, и очень много помощи, поддержки мы получаем от них. Например, коляска для Нины, которая она до сих пор пользуется, шикарная. Это подарок именно от украинских дистрибьюторов этой коляски. Мы тогда только переехали, не понимали, как нам себя вообще здесь в новой стране вести, что говорить правильно, что неправильно. И тут такой классный подарок и такое классное общение, которое до сих пор у нас сохраняется.
1: Привет, меня зовут Игорь, мне 12, я из города Химки. И у меня как раз вопрос, как найти новых друзей после переезда, потому что мы переехали сюда с мамой, получается, год назад, и я никого так и не нашел. Сначала мы переехали сюда в декабре, получается, и я еще учился в своей старой школе, которая была в Москве. Там были мои лучшие друзья, со мной дружила весь класс. Это было очень круто, но мы все-таки с мамой решили перевести меня в другую школу. И в этой школе, в которую я перевелся, меня сразу не приняли, как учителя, так и одноклассники. Вот. Но мы решили перевести меня уже в другую школу с мамой. Здесь у меня, в принципе, хорошие друзья, хорошие одноклассники, ко мне хорошо относятся учителя, но почему-то мы дружим только в классе.
0: Привет, Игорь!
1: Привет.
0: О, господи, это так обидно. Ты такой прекрасный, улыбчивый человек. И сложно поверить, что кто-то не хочет с тобой почему-то дружить.
2: А чем ты вообще увлекаешься?
1: Я иногда играю на синтезаторе.
0: Вот. И... Это нам очень близко, и мы это очень хвалим.
1: Я хочу еще научиться играть на гитаре, но у меня не получается пока.
2: Класс.
0: Мы с Витей сами тоже никогда не были в своем классе звездами. И часто тоже чувствовали себя неуютно, сложно было найти друзей, но конкретно в нашем опыте нам очень помогали какие-то кружки, где мы могли найти ребят по интересам, и тогда сразу находится о чем поговорить.
1: Ну да, я вот раньше ходила на фигурное катание.
0: О, класс!
1: Да, но почему-то со мной тоже никто не хотел дружить, я вообще не понимаю.
2: Знаешь, со своими лучшими друзьями я познакомился в школе. Но это было не в первом, не втором, а в седьмом классе. И я познакомился в школе тогда, будучи шестиклассником, с десятиклассником. И мы с ним подружились, а этот десятиклассник как раз был самый популярный парень в школе. Он стал со мной постоянно общаться. Ну, то есть я как бы не форсировал абсолютно, то есть для меня была непонятна эта дружба.
0: Как я понимаю, ты был супер странненьким.
2: Я был странный,
0: но ты был супер уверенным в себе. Ну, в целом, я это заметила не так давно. Людей действительно очень привлекает уверенность в себе. Это как будто бы такая очевидная мысль, но мне потребовалось время, чтобы ее понять. Как я к ней пришла, анализируя тех людей, за которыми я слежу в ТикТоке. Я люблю смотреть на каких-то стареньких смешных бабулечек, которые рассказывают, как они пекут пироги. Люблю смотреть на каких-то совсем юных ребят, которые рассказывают, как проходит их день, как они ездят по городу, там, на маникюр, в салон красоты и так далее. Ну, типа, это очень разные люди, и их между собой ничего не объединяет, и у меня с ними общих интересов нет. Но я поняла, что все они ужасно уверены в себе. Это такое классное качество, и здорово, когда можно в себе эту уверенность найти где-то. Но опять-таки, где?
2: Может быть, тебе, знаешь, написать объявление о том, что ты хочешь сделать музыкальную группу.
0: О, Витя так нашел себе друзей, с которыми он сейчас до сих пор дружит.
1: Ну да, можно.
2: Это будет круто, вы будете писать песни.
0: Давай с тобой так договоримся. Ты пишешь объявление, делаем музыкальную группу. Требуется до 15 лет барабанщик, гитарист, ну, у тебя синтезатор.
2: Басист, вокалист. Или ты поешь?
1: Ну, я и играю, и пою.
0: Вот, вокалист, и отлично. В общем, вы вместе что-нибудь придумайте, и мы с тобой договоримся. Ты сделаешь кавер на какую-то мою песню, и я якобы случайно сделаю там репост, и ваша группа станет супер классной в вашей школе, и все. Вот так вот мы пойдем, таким путем. Обходным.
1: Ну да, будет прикольно.
2: Спасибо тебе, что позвонил.
0: Пока, спасибо.
1: Пока-пока.
0: Бедные малыши, да? Ну, мне правда, вот просто вспоминая себя в детстве, мне хочется всем им сказать: господи, да подождите, ребятули. Сейчас вы вырастете, будете сами выбирать, где вам жить, чем вам заниматься, куда вам ходить, на что вам тратить свои деньги, что вам читать, кому писать, кого игнорировать. Подождите чуть-чуть, если вам некомфортно в этом, на самом деле, достаточно дебильном, сложном подростковом возрасте, да потерпите, он скоро закончится.
3: Привет, я Ульяна, мне 17 лет, я из города Санкт-Петербург.

0: как пережить то, что большинство твоих близких друзей уехали в другую страну? Как дальше с ними общаться? И как не перестать, не потерять тот момент, когда вам офлайн легче, чем онлайн?
1: Привет!
2: Мне, если честно, не верится вообще.
1: Мне так радостно тебя видеть. Ты такая радостная, улыбчивая, позитивная.
2: Да?
1: И вообще, неужели даже и у тебя есть какие-то проблемы с этими друзьями?
2: Я уже немножко порефлексировала и подумала, как можно сделать, и какие-то советы нашла для себя, которыми я могу поделиться, которые мне помогли.
1: Это было бы очень интересно.
2: У меня есть подруга, ее зовут Варя, и я узнала, что она уезжает, и мы в последнюю неделю встретились, создали группу, и сразу в этот момент начали общаться каждый день в этом чатике Телеграма, потому что для нее уехать в Грецию было очень... Ей там было одиноко, грустно, и понимать нужно, что твоему другу в другой стране нелегко, и ему нужна поддержка.
1: Господи, я мечтаю о таком друге. Ты очень классный друг.
2: Спасибо.
3: Совет номер два.
2: Совет номер два. Есть люди, которым недостаточно онлайн-общения, это естественно, то можно сделать такие браслетики, парные браслетики. И когда вы скучаете по человеку, вы можете дотронуться до этого браслетика, или вы чувствуете, что этот человек рядом с вами, не знаю, вот как-то так.
1: А ты знаешь, я что видела, что сейчас есть такие лампочки или какие-то браслеты или что-то еще, они парно сопрягаются друг к другу, и если ты прикасаешься, допустим, к своему светильнику просто, то в этом месте светильник загорается в комнате твоего друга на другом конце земли.
2: Ничего себе.
1: Да.
2: Это очень здорово. Третье – это почта. То есть я не знаю, как в России работает с этим, но, в принципе, можно отправлять посылочки друг другу, сладости из других стран, открытки.
1: Ты уже так делала?
2: Нет, у меня так подруга делала.
1: У меня в семье это просто прям важный ритуал. Это наша такая большая семейная традиция. Кто бы куда ни разъехался, и самое главное, несмотря на то, у кого какой сейчас бюджет, все равно время от времени мы отправляем друг другу эти посылки, магнитики, какие-то печенюшки, записочки. Все, что можно, короче, запихнуть в эту посылку, и как же приятно это распаковывать потом всей семьей. Это прям очень крутой совет.
2: Следующий – это видеосозвоны. Если не хватает живого общения. Пятое – это можно организовывать деятельность вместе, то есть начать бегать по утрам вместе. Можно делиться завтраками, начать читать книжку вместе.
1: Или фильм, смотреть вместе сериал.
2: О, да.
1: Это просто прекрасные советы, мне они все нравятся, я все их плюсую и одобряю. Они просто шикарные.
3: Одобрено. У меня был в школе лучший друг Костя, и мы потом очень долго общались еще после этого всего. Но в какой-то момент просто несознательно он как-то начал отдаляться, и у меня появился новый как бы лучший друг Денис, с которым я до сих пор дружу. И вот Костя когда-то был нашим общим лучшим другом, и мы часто вспоминаем и обсуждаем, почему он с нами перестал общаться.
1: Объединились против третьего.
3: Ну нет, мы не против, мы в шутку.
1: А я могу скинуть твоим друзьям этот подкаст? Или мы будем от них скрывать?
3: Можешь скинуть. Ну, в общем, вот теперь, когда как бы и мы уехали, и я с Денисом не вижусь, у меня есть такая навязчивая идея, можно сказать, мечта такая. Но она когда-то распространялась на троих человек, но Костя дал четко понять, что его не интересует как бы эта идея, что нам нужно просто перевести отношения еще на новый уровень как бы. Но у нас никогда не было, например, того, что мы поехали в поход, например.
1: А у меня уже в голове созрел доступный для подростков похожий план. Это детские лагеря.
3: Исправительные.
1: Просто на примере своих знакомых я знаю, что некоторые так делают. Ну, у всех семей разные возможности по деньгам. Есть лагеря дорогие, подешевле. Обычно за границей все-таки они не самые дешевые, но туда, например, можно подать заявку, как какой-нибудь талантливый ребенок. Или если это лагерь с интеллектуальным уклоном, можно сдать туда какие-то тесты, пройти какое-то собеседование, и почему бы не договориться со своей подругой и летом встретиться в каком-то лагере. Я, между прочим, знаю несколько очень классных лагерей, где работают мои друзья, и знаю, что для некоторых подростков, которые разъехались по разным странам, это классный способ вместе держать связь. И еще ведь, завидуя твоей многолетней дружбе с твоими друзьями, я для себя вывожу какие-то секретики, которые я пытаюсь перенять. И один из них – это, несмотря на то, что общение регулярное, постоянное, оно тянется, развивается, оно не насильственное.
3: Но это как раз тот вывод, который я сделал еще в какой-то, знаешь, давний период, когда я только понял, что Костя начинает... Ну, это правда, это был мой друг детства, я с ним общался с 7 класса. То есть каждый день после школы мы виделись. Мы виделись в университете, когда он учился. Мы учились совершенно разных. То есть я учился на музыкальном, он учился на физико-математическом. Мы каждый день все равно виделись.
1: А потом
3: мы стали отдаляться, и он сказал такую вещь, что мое отношение, оно как бы никак на это не влияет. Просто жизнь как бы складывается иначе. Я понимаю, конечно, дружба — это процесс. То есть дружба — это не результат, это не какая-то вот плашка, которую там вы заслужили друга и все, как бы. То есть человек никогда не может тебе принадлежать.
1: Ну, кстати, Вить, как любая жена, я всегда знаю, там, да, что как оно все вообще должно было бы быть, как оно все на самом деле. Между прочим, я считаю, что ты иногда не слишком, недостаточно давишь на своих друзей и недостаточно их себе подманиваешь. Например, когда у нас была свадьба, я просто написала Косте. Костя, приезжай к нам на свадьбу, вы же с Витей друзья. Витя мне говорит, да не приедет, он не приедет. И что, вы подумайте, как миленький стоял в галстуке, в рубашке на нашей свадьбе, купил билеты на поезд, снял отель.
3: Back to differ, как говорится.
2: Я хотела сказать про то, что с друзьями они регулярно общаются, а ты знаешь то, что он твой друг, и ты можешь раз в месяц с ним увидеться или просто раз в 2 месяца с ним созвониться, все обсудить, и он будет точно такой же близкий друг, как и с тем, которым ты каждый день встречаешься.
1: Это очень ценное качество.
2: Интересно, да.
1: У тебя есть такие друзья, с которыми ты можешь не видеться 5 лет, и ты знаешь, что вы все еще друзья?
2: Конечно, да.
1: Класс, это очень круто.
2: Там главное, чтобы друг думал, что ты тоже его друг.
1: Вы знаете, еще вот ты, Витя, затронул такую тему, когда друзья резко и неожиданно отдаляются, и я решила быть искренней на этом подкасте и показывать свои худшие стороны. И действительно, моя худшая сторона в дружбе – это резко удаляться. И все люди, которые на меня держат какую-то обиду или непонимание, это именно всегда связано с этим. Я никогда там никого не предавала, обижала, но я резко могу исчезнуть из жизни. Витя, ты можешь за это не переживать, это тебя не касается, просто я уж очень прям в тебя так влюбилась, вообще просто по всем фронтам, во всех сферах ты для меня номер один.
2: А ты как-то объясняешь им, почему ты отдаляешься, или просто пока и все?
1: Как мне кажется, я, конечно, все объясняю, и я заранее говорю о том, что мне что-то не нравится, или что у меня вот какие-то там свои планы, но... Просто все, это общий такой фидбэк. Она нам ничего не сказала, мы ничего не поняли. Она просто в один день исчезла, как кошка. И одна подружка, она хотела это даже комплимент сказать. И говорит, да, Лиз, ладно, я уже знаю. Мы шутили там с мужем. Лиза, она как кошка. Пришла, когда она захотела, побыла, ушла. И ты не можешь ее позвать, задержать. Она просто в какой-то момент однажды, наверное, может быть, придет тебе назад. Я считаю, это из-за того, что я близнецы. Хотя я не очень в это верю. Говорят, знак близнецов, все мои дети от разных отцов.
3: Вот мы и пришли.
1: Нет, ведь просто я на тебе помешана, и я уж точно как бы хочу всегда быть с тобой.
2: У меня была ситуация, что со мной перестали резко общаться. Я не знаю, это прям я супер долго переживала. И ты все понимаешь логически, но эмоционально ты тоже переживаешь.
3: Да, вот. Это правда.
1: Слушайте, вам тяжело переживать расставание с друзьями?
2: Да.
3: Ну да.
1: Я никогда не испытывала это ощущение, ребят, серьезно.
2: Ничего себе.
1: Когда заканчиваются романтические отношения, ты испытываешь эту боль, но с друзьями у меня почему-то никогда не было вот этого этапа.
3: У тебя когда-нибудь была такая искренняя дружба, где ты всем делишься с человеком?
1: Была.
3: Ну, ты сейчас общаешься с этим человеком?
1: Ну, с тобой, да, с другими нет. Я действительно тот человек, который иногда покидает жизни чужих людей, и я из всех сил стараюсь это сделать как можно более деликатно, аккуратно, но из-за того, что у меня искренне в душе нет этого порыва, и у меня возникают свои какие-то надстройки, я по каким-то причинам начинаю видеть другие стороны. Я по-другому теперь смотрю на этого человека, на себя. У меня Ну, может быть, я вообще от своих каких-то черт характера хочу избавляться. Я с удовольствием этим займусь, с психологом, но не сейчас.
3: Хорошо. Ладно, Ульяна, у тебя очень красивое имя. Я всегда вспоминаю свой родной город Ульяновск. Спасибо тебе, что позвонила.
1: И вообще, ты очень красивая, у тебя очень классный стиль, у тебя очень круто оформлена комната, и было очень радостно с тобой поговорить.
2: Спасибо, спасибо, пока.
1: Нас уже ведь все тормозят, время уже давно истекло, погас свет, все ушли, и только мы с тобой сидим.
3: Остались клоуны.
1: Одно окошко горит, и только мы с тобой здесь сидим и болтаем. Я надеюсь, что мне удастся стать хорошим другом.
3: Ты хороший друг для меня. Мне сложно иногда верить в те истории, которые ты рассказываешь, потому что для меня ты всегда была очень хорошим другом.
1: Спасибо, очень приятно. Пока.
3: Увидимся.
1: Дорогие слушатели, я надеюсь, что уж хоть для вас-то я смогу стать добрым, верным другом на долгие годы. Я надеюсь, что вы хорошо проводите время под наш подкаст и жду вас в следующем выпуске.
2: Спасибо, тетя Монеточка.
1: Пожалуйста, мои сладкие, нежные малыши.
3: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
1: Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся, услышимся.
3: Пока.
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: голосят.
1: То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
2: Звездно полосата, носата, писатым.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка — это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving.
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
2: And they're taking over maternal physiology.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки

0: беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
1: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
0: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
1: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
0: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, чтобы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
1: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
2: So one thing I haven't said about
0: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
1: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройдет

0: один первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода. Борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей. В череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле, от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. Гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт, но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорого.
1: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

встречаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

дождь и серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое.
2: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров.
1: Это просто совпадение, но второй выпуск подряд у нас начинается с театра, а именно с премьеры, и почему-то опять с премьеры не самой удачной. Возможно, конечно, не совсем совпадение. Помните, Стив Облонский специально ездил именно в ту гостиницу, где он был более всего должен, потому что считал неправильным ее избегать. Возможно, и мы вновь отправляемся на премьеру провальную, именно потому что считаем необходимым напомнить, неудачи сопутствуют лишь тем, кто дерзает. А потому никогда не спрашивай человека, сколько раз ему выпало победить. Спрашивай, сколько раз ему удалось потерпеть неудачу. Примерно так вечером 22 марта 1920-го думал почти 22-летний испанский поэт и, к несчастью, новоиспеченный драматург Федерико Гарсия Лорка. В театре «Эслава» в Мадриде на улице Ареналь, прямо между Королевской оперой и Пуэрто-дель-Соль, лучшего места для провала нарочно не выберешь, шел показ его премьерного спектакля «Эль Малефисио де ла Марипоса» – «Колдовство бабочки». Лорка сидел на полуподвальном этаже, возле актерских гримерных. Зрители, возмущенные вульгарным, снобским, пижонским, шелкоперским, как назовут его после в прессе, представлением, поднимали периодически такой шум, что Лорке казалось, что они пытаются его растоптать. «Эральдо де Мадрид» сравнила вечер премьеры с ночью, проведенной в зоопарке. Мануэль Мачадо, желавший пощадить Лорку, отмечал, что он очень талантлив и ему просто нужно вернуться к написанию стихов. А когда на сцене появилась Донья Тараканиха в шлеме с антенными перьями, то один из зрителей, Дон Мигель Антонио Секо Дельгадо, не выдержал и, вскочив на ноги, закричал: «Эту тараканиху Фуэн Лабраде видал, накладными рожками торгует». Словом, в театре творился неописуемый хаос. Лорке, в конце концов, пришлось выйти тем вечером из подвала. После представления он вместе со своими друзьями в буквальном смысле завернул за угол и оказался в чоколатерии Сан-Хинес, где за чашкой горячительного шоколада они обсуждали события этого вечера. Провал длился долгих 4 дня, 25 марта спектакль был закрыт, а Лорка получил от отца письмо: «Я немедленно жду тебя в Гранаде, где ты должен будешь закончить свою учебу. А если этого не случится, то не сомневайся. Я приеду в Мадрид и заберу тебя лично». Меня зовут Армен Захарян, с вами литературный канал «Армен и Федор». И к нам после долгой отлучки, как Синдбад-мореход из очередного странствия, возвращается рубрика «Стихия», где мы говорим о поэзии и поэтах, обсуждаем и, даже рискуя опозориться и провалиться, но когда это нас останавливало, читаем стихи. И сегодня на сцену нашей «Эславы» поднимется не самое известное, но решительно прекрасное стихотворение испанского поэта Федерико Гарсия Лорки «Старый ящер». Впрочем, говорим мы не только о нем. Мартовские иды Лорке, в отличие от Цезаря, пережить удалось относительно безболезненно. Он был молод, талантлив и уверен в себе. Провал спектакля остался в прошлом, а угрозы отца были временно отбиты. В ответном письме Лорка умолял дорогого папа передумать и уверял, что в Гранаде ему делать сейчас решительно нечего. А оставаясь в Мадриде, он, цитата, «скорее всего, обретет великое имя в литературе». Не сказать, чтобы надежды Лорки на вечную славу были в этот момент беспочвенны. Да, Роза Кастилии была не без шипов. Над Лоркой часто смеялись за его выраженный гранадинский акцент. И вообще многие относились к нему как к смешному провинциалу. Но вместе с тем он уже обрел определенную известность, и про него уже можно было услышать: юный многообещающий поэт. Он познакомился с Хуаном Рамоном Хименесом, одним из лучших авторов эпохи, и даже заручился его покровительством. Словом, стал, пусть и не всегда уважаемый, но все-таки частью мадридской богемы. Где бы молодой Лорка ни появлялся, он сразу оказывался в центре внимания. В своем сюртуке, как правило, черном, похожий одновременно на паренька из андалузской деревни и поэта-декадента. В сущности, этим он тогда, в свои 20 и был. Прекрасно играл на фортепиано, остроумно рассказывал истории, бывшие и небывшие, и, конечно, пламенно и страстно читал стихи. Так что его небрежно повязанный галстук неизменно сбивался на сторону, указывая в направлении гранаты. Словом, как скажет о нем позже поэт Хорхе Гийен, и те, кто знает испанский, оценят изящество этой формулировки: «Cuando estás con Federico, no hace ni frío ni calor, hace Federico». Что на русский можно было бы перевести как «Когда Федерико появляется рядом, уже не идет ни дождь, ни снег. Идет Федерико». Ну и как, скажите, такому блестящему гранадско-мадридскому молодому человеку было не верить в себя? До лета 20-го Лорка будет оставаться в столице. Слушать джаз и засиживаться за полночь в многолюдных мадридских кафе, спорить с друзьями о возможности или даже необходимости Второй Испанской Республики и об Октябрьской революции. Он познакомится с 19-летним Луисом Бунюэлем, но с Дали еще нет. С Дали в свой следующий столичный вояж. Он будет интересоваться кубизмом, футуризмом и дадаизмом. Помните, у Маркеса в романе «Сто лет одиночества» в самом начале была строчка: «Мир был таким первозданным, что многие вещи не имели названия, и на них просто тыкали пальцем». Так же здесь. Мадрид был таким первозданным, что студенческое общежитие на Кайе Пинар, где остановился Лорка, назвали просто «Residencia de Estudiantes» – «Студенческое общежитие». Это культовое уже тогда место было одним из центров интеллектуальной жизни Испании, где андалузский пес Федерико Гарсия Лорка, арагонский копьеметатель Луис Бунюэль и каталонский инсектофоб Сальвадор Дали были студентами, а Мигель де Унамуно, Хосе Ортега и Гассет, Эйнштейн, Стравинский и Ле Корбузье не одновременно, конечно, потому что вряд ли пространственно-временной континуум смог бы это выдержать, но в разные годы, приглашенными лекторами или просто посетителями. Словом, юный Федерико жил в обстановке, которая располагает к творчеству столь же сильно, сколь и не оставляет на него времени. В тот год он часто работал в постели в своей небольшой комнате или писал стихи на салфетках, оставаясь последним посетителем в светлом, чистом, закрывающемся кафе, а потом терял эти клочки. Возможно, если бы у Лорки были карманы на молниях, то в современных его антологиях куда больше стихов были бы датированы 1920-м. Но застежки молнии, хотя были уже и запретены, в кругу испанской богемы еще не слишком приветствовались. Словом, вот из этого блестящего, изощренного, элитарного места в конце июня 20-го, отложив поездку настолько, насколько это было возможно, Федерико возвращается домой, в Андалусию. К виноградникам и виноградарям, к полям и пастухам, к пыльным проселочным дорогам и бесконечным, безмолвным, безветренным дням, о которых он тогда же напишет: «Dice la tarde, tengo sed de sombra». День говорит: «Я жажду напиться тени». Лорка не хотел уезжать. Он был увлечен Мадридом и своей новой жизнью. Он писал отцу: «Что мне прикажете делать в Гранаде? Слушать дурацкие разговоры, да быть предметом зависти и глупых шуток?» Лорка тогда еще не знал наверняка, что Андалусия, Гранада, Фуэнте Вакерос, эти имена и пейзажи молодости останутся с ним до самого конца. Что они станут одной из главных тем его поэзии не только в юности, но и в зрелости. Да, любые сравнения всегда хромают, но в этом смысле Лорка – андалузский Есенин. Ну или Есенин – рязанский Лорка, как вам больше нравится. Переполненный жизнью молодой человек, который выезжает из провинции в столицу, но не с тем, чтобы вывести провинцию из себя, а с тем, чтобы столица влюбилась в провинцию. Плакала по андалузским березкам и кострам рябины за окном белокаменного дома в Эскеросо, рыдала над тем, как цветут апельсиновые деревья в Константиново, да льется плач фламенко из цыганской избы на окраине деревни. Нет, между ними правда много общего, особенно если задать обоим одну и ту же точку отсчета, скажем, яблоко. Но не Антоновку и не Берде Донсея, а большое яблоко – Нью-Йорк. с разницей в 7 лет. Каждый из них едет в США, и оба они поражены Нью-Йорком. И оба испытывают смешанные, непривычные чувства, чувство столкновения с чем-то очень непохожим на тоскливую андалузско-рязанскую летнюю вьюгу. На цилиндры, шапо и кепи дождик акций свистит и льет. Вот где вам мировые цепи, вот где вам мировое жулье. Если хочешь здесь душу выржать, то сочтут или глуп, или пьян. Вот она, мировая биржа. Вот они, подлецы всех стран. Это, конечно, Есенин. Точнее, один из его лирических героев. А вот уже Лорка. О столкновении с тем же самым. Из стихотворения «Нью-Йорк». Я обвиняю проклятие пустых контор с закрытыми дверями, где не слышна агония страдания, куда не проникает воздух леса. Я себя отдаю охотно на съедение тощим коровам, что оглашают мычанием долину, где Гудзон упивается маслом нефти. Они так близки семантически, даже я бы сказал родственны, что их отличает прежде всего ритмика. И если чуть-чуть подретушировать, но в целом сохранить содержание Федерико и облечь его в форму Серхио, то родная мать-старушка «Привет тебе, привет» не отличит. Вот послушайте того же Лорку, но уже не в сюртуке, а в косоворотке. «Обвиняю проклятие конторок, опустевших закрытых дверей, где не слышится, как жеребенок в чистом воздухе скачет полей. Я себя отдаю охотно на съедение коровам кругом, что мычат и глядят покорно, как питается нефтью Гудзон». Словом, как и Есенин, Лорка был прежде всего поэтом своей земли, поэтом андалузских раздолий. И когда после первой столь значимой отлучки он нехотя возвращается к ним, что-то в нем начинает меняться. Лето в том году семья проводит в большом белом деревенском доме на ферме возле городка Аскеросо Гранадской области Андалузского федерального округа. Отец смягчается и теперь уже просит, чтобы Лорка сдал хотя бы пару экзаменов осенью. Обещает даже отпустить его обратно в Мадрид, если он возьмется за ум. Федерико соглашается на компромисс, решает на время прекратить сопротивление и пройти испытания по нескольким самым простым курсам. Лорка приезжает в этом году домой незадолго до главного семейного праздника. Каждый год 18 июля Федерико Гарсия Родригес и Федерико Гарсия Лорка, отец и сын, отмечали день своего покровителя, святого Фредерика. У Лорки было 8 тёть и дядь, около 40 двоюродных братьев и сестер, и это только с отцовской стороны, так что торжества, даже если на них приглашали только самых близких, все равно получались шумными. Так было и в этот раз, и когда дневная жара начала отступать, когда сухой андалузский воздух наполнился запахами анисового ликера и миндаля, звуками гитары и посуды, пением цикад и родственников, Лорка, который так не хотел уезжать из Мадрида, наконец почувствовал, как сильно он скучал по родным местам, по близким своим первозданным людям. И в его живом, беспокойном сердце зазвучала та самая тоска, которая так часто пронизывает его стихи. Солнце село, деревья молчат задумчивей статуй, печаль жерновов застывших, нивы дочисто сжатой. Пес лишился покоя, Венеру в небе почуя, яблоко налитое, не знавшее поцелуя. Пегасы росного лета звенят комары в зените, пенелопа лунного света придет в вечерние нити. Уснешь, спасешься от волка, толкуют овцы ягнятам. Осени ждать недолго, шепчет цветок примятый. Скоро порой вечерней сойдут пастухи с отрога, дети возле харчевни начнут играть у порога. И песен любовных грусть припомнят старые стены, что знают их наизусть. Солнце село, и Федерико захлестнули воспоминания детства. Он вспоминал, как в 8 или 9 лет его отправили учиться в Альмерию, к побережью Альборана, в нескольких днях пути от дома. Как тревожно было уезжать, и как он подхватил там инфекцию десен, как лежал в жару с опухшим лицом и гордился своим мужеством, когда напуганный, бледный отец примчался к нему из Гранады и увез домой на лечение. А когда Лорка выздоровел, то его обещали больше никогда не отправлять в Альмерию, даже за 100 тысяч песет. Он вспоминал, как они переехали с семьей в Гранаду. Апельсиновый город, в котором шелест фонтанов никогда не перестает. И как Лорка не мог напиться его красотой, как повторял про себя снова и снова стихи мексиканского поэта Франсиско де Икасы. «Dale limosna, mujer, que no en la vida nada, como la pena de ser ciego en Granada». «Подай ему пару монет, слепой здесь лишен услады, ведь горя большего нет, чем не видеть Гранады». Наконец вспоминал, как еще ребенком ездил со взрослыми на поезде в Малагу. Мама тогда тяжело заболела и лечилась в больнице в райцентре, а они ездили ее навещать. Каждый раз хотелось забрать ее домой, но разлука и эти репетитивные прибытия поезда длились несколько месяцев, и от них, кроме воспоминаний и смятых железнодорожных билетов, осталась открытка с чернильными пятнами. Самое раннее произведение в полном собрании сочинений и писем Федерико. «Мама, я очень хочу тебя увидеть и надеюсь, что ты скоро вернешься домой». Словом, когда праздник закончился и из гостей остались только цикады, Лорка еще долго сидел и прислушивался к полифонии «Андалузской ночи». Тогда он впервые по-настоящему понял, что принадлежит теперь к двум мирам. Этому – миру испанского юга, выжженных солнцем пространств, воспоминаний детства и родных людей, и тому изящному миру изящных искусств, миру мадридской богемы, узких улочек и модных разговоров. И тогда Лорка понял, что вырос, что теперь он взрослый. В жаркие июльские дни после праздника он редко оставался дома. Бродил по окрестностям, снова и снова посещая любимые места, уходил к источнику Теха на реке Кубиес и часами писал там стихи, прислушивался к гомону птиц в тополях, наблюдал, как медленно опускается пыль на дорогу, когда пастух прогоняет по ней свое стадо. Именно там, именно тогда, в сухой, жаркий, безветренный летний день, через пару недель после праздника, 22-летний Лорка напишет «Старого ящера». Проникновенное и очень зрелое стихотворение. Перечитывая его, я всегда поражался тому, как это вообще часто бывает с гениальными поэтами, например, с Рэмбо или Аполлинером, как же так получается, что они столь молоды, но их поэзия умеет быть столь стара. «El lagarto viejo» – «Старый ящер». Это рассказ о встрече поэта с ящерицей на узкой тропинке в долине Сухайры. Рассказ почти целиком построен в форме диалога, украшенный в начале и в конце веточками экспозиции и эпилога с блестяще выстроенной драматургией, не взлетевшая на сцене театра «Эслава» бабочка чему-то Лорку все-таки научила. Обратите внимание, это именно диалог, не монолог поэта, но ящер в нем молчит. Его реплики не пропущены, нет, просто его реплики в позах, в выражении блестящих глаз, в приподнятом подбородке. Это, конечно, не потому, что ящер не умеет говорить. В присутствии Федерико оживала и заговаривала все – луна и солнце, звезды и ветер, так что ящерица рядом с ним уж, конечно, наделялась звучной испанской речью. Нет. Этот ящер, напоминающий философа на вечернем моционе, молчит и не подает реплик потому, что он уже очень стар и, похоже, уже все сказал, и единственное, что ему теперь осталось, это воспоминания. Сидя на узкой тропинке, он молча следит за тем, как прячется солнце. В этой задумчивой позе, в своем сюртуке зеленом, ящер похож одновременно и на дьявола, и на аббата. Но в том-то и дело, что он не то, не другое. Он между. Ящер Лорки – это не зеленый перефраз гётовского черного пуделя, и можно кликнуть его хоть три раза, хоть шесть. Из него не вырастет Мефистофель. Да, ящер родом из мира рептилий, даже владеет просолтангом на B1, но он не хочет принадлежать к искусительному миру аспидов. Его девиз – «Я противопоставляю себя змее». Вместе с тем, и на роль благовестной голубки он людям не подойдет. Эти роли достаются, как правило, тем, кто умеет высоко взлететь. Он же плоть от плоти этой земли, неотделим от нее, неотчуждаем. Что-то, что должно быть остро понимал про себя в этот момент Лорка. И его ящер, рожденный ползать, летать не хочет. Он символизирует связь с почвой и пашней, с пылью и прахом. Ящер скользит мыслью по расходящимся тропкам своего прошлого, и на сцене его узких карих глаз, глаз артиста с неудавшейся карьерой, играют цвета заката. Он замер на пыльной дороге. Он смотрит, как догорает день, возможно, последний день его жизни среди тополей и заводей Сухайры. Ведь он очень стар. «Qué viejos son los lagartos!» «Как же стары ящерицы!» Напишет позже Лорка. Это стихи не просто о встрече с ящером, нет. Это стихи о той всегда неуловимой, но всегда неминуемой точке, где встречаются молодость и старость, прошлое и будущее, жизнь и смерть. Старая ящерица, к которой обращена речь поэта, становится, если хотите, волшебным зеркалом, в котором Лорка видит себя еще юным, но уже взрослым. Еще устремленным в будущее, но уже ностальгирующим о прошлом. Еще живым, но уже, как все люди, обреченным не только на выход из праха, но и на возвращение к нему. Я прочитаю сейчас это стихотворение, а потом расскажу о моем любимом фрагменте «Старого ящера», о том, что мне кажется в нем, если не самым красивым образом, потому что здесь слишком много красивого, чтобы выбирать, то, пожалуй, самым сильным. Я прочитаю его на русском, в прекрасном переводе Инны Тыняновой. Тем не менее, если вы знаете испанский или просто хотите послушать звукопись оригинала, то уже в самом конце выпуска я прочту «Старого ящера» еще раз на испанском. Итак, конец июля, начало августа 1920-го, долина Сухайры в окрестностях Гранады. «Старый ящер» Федерико Гарсия Лорке. На узенькой тропинке маленький старый ящер, родственник крокодила, сидел и думал. В своем сюртуке зеленом, похожий одновременно на дьявола и на аббата. Подтянут, весьма корректен, в воротничке крахмальном, глядел он солидно и важно, словно старый профессор. Эти глаза артиста с неудавшейся карьерой, как печально они провожали умирающий вечер. Вы только в сумерки, друг мой, совершаете ваши прогулки? Вы ходите разве без трости, Дон Ящер? Ведь вы старые, и дети в деревне могут напугать вас или обидеть. Что ищете вы на тропинке, близорукий философ? Взгляните, разорвано небо призрачными тенями августовской вечерней прохлады. Вы просите подаяния у тускнеющего небосвода, осколок звезды или каплю лазури. Вы, может, читали стихи Ламартина, хотите насладиться серебряной трелью певчих птичек. Ты смотришь на пламя заката, и глаза твои заблестели, о, грозный дракон лягушек, человеческими огоньками. И плавают челны мысли, без руля и ветрил качаясь, в подернутых тенью водах твоих зрачков потемневших. Пришли вы, быть может, в надежде красавицу-ящерку встретить, зеленую, словно колос в мае, гибкую, словно былинка, над тихую заводью сонной. Она вас отвергла, я знаю, и покинула ваше поле. О, где ты, счастливая младость, любовь в камышах душистых, но к черту, не унывайте, вы мне симпатичны, право, девиз «Я противопоставляю себя

Спокойной вам ночи, друг мой. Дон Ящер. Поле уже безлюдно, холмы погрузились в сумрак, и дорога пустынна. Лишь время от времени тихо кукует кукушка где-то в тополях темных. Заметьте, как живописно и кинематографично это стихотворение. Лорка начинает его на закате. В тот момент, когда день уже податлив и мягок, но еще полон, полон на четверть прелестных обещаний. Когда летнее солнце уже не обжигает, а ласкает своими лучами, но вместе с тем это ласка смерти, ласка прощания, потому что день уходит навсегда, до завтра. Растворяется между холмами, и этот закат, как любой закат, это эстетика умирания. Лорка заканчивает свое произведение уже в темноте. Закат догорел на галерке андалузским веером, и глаза ящера, в которых отражался пожар, тускнеют. Более всего в этом стихотворении меня всегда восхищает его последний кадр. Именно кадр, потому что Лорка здесь ни в чем не уступает режиссерскому дарованию Бунюэля. Поле уже безлюдно, холмы погрузились в сумрак, и дорога пустынна. Лишь время от времени тихо кукует кукушка где-то в тополях темных. Это последняя сцена спектакля «Скрытая перспектива». Пустая комната, куда уже никогда не вернется героиня. Это заброшенный театр в саду Чеховской чайки, который давно надо бы снести. Это пустой дом во второй части романа «На маяк» Вирджинии Вулф. Словом, последний кадр Лорки – это та же самая тропинка, что была в начале, но теперь пустая. И в этой пустоте истинная полнота высказывания. Спустя несколько лет Лорка напишет одно из своих самых известных в русскоязычном пространстве стихотворений, известных благодаря Марине Цветаевой, которая переводила Лорку в последние месяцы жизни. Стихотворение, которое она назвала «Пустыня» и которое по-испански называется «И después», а потом, продолжает эту тему и ставит очень важный для Федерико вопрос: «А что будет после заката? Что будет потом, когда тропинка опустеет?» «Los laberintos que crea el tiempo se desvanecen, solo queda el desierto. El corazón, fuente del deseo, se desvanece, solo queda el desierto. La ilusión de la aurora y los besos se desvanecen, solo queda el desierto, un ondulado desierto». Покрытые временем лабиринты исчезли. Пустыня осталась. Немолчное сердце, источник желаний, иссякло. Пустыня осталась. Закатное марево и поцелуи пропали. Пустыня осталась. Умолкла, заглохла, остыла, иссякла, исчезла. Пустыня осталась. Осенью Лорку отпустят в Мадрид. Он пообещает стать образцовым студентом и вообще будет подчеркивать, что изменился. Он будет сильно скучать по семье, писать письма и спрашивать, как там листья в Гранаде? Уже опали? Здесь, в Мадриде, деревья походят на замерзшие скелеты. Только на очень немногих остаются еще редкие листочки. И ветер иногда с грустью срывает их, и они летят, летят, как золотые бабочки. Лорка, тем не менее, быстро вольется в ритм своей прежней мадридской жизни. И это лето, удивительное лето взросления, окончательно станет прошлым. Но кроме воспоминаний, оно оставит за собой стихи. Стихи, которых за июль и август он написал, кажется, столько же, сколько за весь остальной год. Стихи, которые навсегда сохранили в себе андалузское лето 1920-го. Стихи, где оно навечно пребудет. Замерзшее, спящее, молодое. У неба пепельный цвет, а у деревьев белый. Черные-черные угли, жневье сгорело. Покрыта засохшей кровью рана заката, бумага бесцветная гор, скомкана, смята. Прячется серая пыль во враг придорожный, ручьи помутнели, а заводи уснули тревожно.

0: Колокольчики стада звенят несмело, водокачка застыла и онемела. У неба пепельный цвет, а у деревьев белый. Спустя несколько лет издательства будут спорить за право первыми печатать его новые сборники. А за рубежом начнут появляться переводы. Лорка станет испанской, а затем и всемирной знаменитостью, но и в этом статусе он всегда будет возвращаться из Мадрида домой, в Гранаду. В последний раз он проедет по этому маршруту почти в те же дни, в середине июля 36-го. Испания задыхалась от предчувствия гражданской войны, а Лорка не парил над схваткой в горних высях поэзии, нет, он как его ящер всегда оставался на земле. А в Испании в 36-м нельзя было стоять на земле и быть уверенным, что тебя не проглотит надвигающееся землетрясение. Большинство правых консерваторов, когда страна окончательно развалится на две половинки, их будут называть франкистами по имени генерала Франко. Так вот, большинство из них считало Лорку врагом, масоном, безродным космополитом и иностранным агентом в одном флаконе. Мексика предлагала ему убежище, и он раздумывал об отъезде, но вместо этого решил поехать домой, повидаться с семьей. Утром 15 июля 36-го газета «El Defensor de Granada» на первой странице сообщала: «Гранадский поэт Дон Федерико Гарсия Лорка приехал вчера в наш город. Прославленный автор намеревается некоторое время пробыть у своих родителей». Это было в среду. В субботу семья планировала отмечать свой главный праздник – День Святого Фредерика. А накануне, в пятницу, в Испании начался государственный переворот, который выльется в трехлетнюю гражданскую войну. Уже через неделю Гранада окажется под контролем путчистов, и в городе начнутся преследования тех, кто был хоть как-то связан с левым республиканским правительством в диапазоне от вооруженного сопротивления до прослушивания республиканского радио или наличия в домашних шкатулках писем от известных республиканских деятелей. Когда за несколько лет до этого Лорку спрашивали, к какой партии он принадлежит, Лорка отвечал: «К партии тех, кто ничего не имеет». Он всегда ставил личные отношения выше политических убеждений. У него были друзья и среди правых, и среди левых. И тем не менее, по своим взглядам, он, конечно, был ближе к республиканцам. Хотя бы потому, что многие его заявления и поступки вызывали открытую ненависть их противников. Так, например, Лорка прямо высказывался против идеи национализма. Говорил, что хотя он чувствует себя испанцем и не представляет себе жизни за пределами Испании, но вместе с тем не видит особой доблести в том, чтобы быть испанцем ради того, чтобы быть испанцем, и гордиться тем, кем тебе выпало родиться, так, будто это некий подвиг, который ты совершил. «Я чувствую себя человеком мира и братом всех людей, и добрый китаец мне ближе, чем злой испанец», — говорил он. Очевидно, что подобное высказывание вполне гуманистически нейтральное в какую-нибудь другую эпоху в поляризованные времена вызывало обвинения в коммунизме и предательстве, особенно со стороны тех ультраправых испанцев, что симпатизировали режимам Гитлера или Муссолини. Помимо этого, всем было известно, что Лорка гомосексуал, и это только подогревало ненависть консерваторов и клерикалов. Так, ультраправый сатирический журнал «Gracia y Justicia» называл Лорку «Федерико Гарсия Лока», «Федерико Гарсия сумасшедшая». И даже в родной Гранаде некоторые за спиной говорили про него «тот квир с бабочкой». Возможно, Лорка все это понимал, но он точно не понимал, как далеко путчисты были готовы зайти теперь, когда началась война и когда у них появилась надежда на власть. Лорка не пытался сбежать из Испании, он вообще не хотел покидать родину, и даже когда в августе к ним в дом в Гранаде впервые пришли с обыском, искали тогда не его, когда им угрожали оружием и допрашивали, даже после этого он отказывался бежать. Он укрылся в доме своего гранадского друга, испанского поэта Луиса Росалеса, надеясь, что там он будет в безопасности, но 16 августа за ним пришли. Много позже, уже на правах победителей, видные франкисты будут заявлять, что смерть Лорки – это трагическая случайность, досадные перегибы на местах. Но когда, уже после падения режима Франко, потому что все подобные режимы въезжают в дом власти навечно, а потом вдруг покидают его в какой-нибудь дождливый вторник, стыдливо прижимая к груди сверток с грязным бельем. Так вот, много позже, когда будут опубликованы документы внутреннего расследования, станет известно то, о чем все и так знали. А именно, что палачи Лорки прекрасно понимали, кто он и почему его арестовывают. Согласно полицейскому протоколу, Федерико обвиняли в приверженстве социализму и дружбе с видными республиканскими деятелями. В том, что он был масоном и под именем Гомер принадлежал к ложе Алямбра. Наконец, в том, что был вовлечен в гомосексуальные практики и отклонения. Свою последнюю ночь он проведет в тюремной камере в городке Виснар. Рано утром 18 августа 36-го Лорку расстреляют на проезжей дороге в окрестностях Гранады вместе с другими задержанными. Место его захоронения неизвестно, у него нет ни надгробия, ни могилы. Он стал, как сам это и предсказывал, землей и цветами в своем краю. «En este pueblo yo seré tierra y flores». Землей и цветами, да, но не пустыней. Потому что не пустыня осталась, но память. Не пустыня осталась, но поэзия. Не пустыня осталась, но слово. Потому что поэта можно сломать, запретить, расстрелять, но забрать у него слово нельзя. Поэт, как лорковская гитара, «Es imposible callarla, es inútil callarla». Ее не заставишь молчать. Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas, arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco. La tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh, guitarra, corazón malherido por cinco espadas. Начинается плач гитары, разбивается чаша утра. Начинается плач гитары, о, не жди от нее молчания, не проси у нее молчания. Неустанно гитара плачет, как вода по каналам плачет, как ветра над снегами плачет. Не моли ее о молчании. Так плачет закат о рассвете, так плачет стрела без цели. Так песок раскаленный плачет о прохладной красе камелий. Так прощается с жизнью птица под угрозой змеиного жала. О, гитара, бедная жертва пяти проворных кинжалов. Андалузский и всемирный, национальный и общечеловеческий, плач его гитары никогда не умолкнет. И каждый день, когда солнце будет проваливаться в закат, на узкую сцену пыльной тропинки будет выходить и внимательно вслушиваться в этот плач, всматриваться в догорающее солнце и в самого себя, безмолвный друг 22-летнего Федерико, у которого еще все впереди. Маленький старый ящер. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армен и Федор. И старый ящер. El lagarto viejo. De Federico García Lorca. En la agostada senda he visto al buen lagarto, gota de cocodrilo, meditando. Con su verde levita de abate del diablo, su talante correcto y su cuello planchado, tiene un aire muy triste de viejo catedrático. Esos ojos marchitos de artista fracasado, cómo miran la tarde desmayada. ¿Es este su paseo crepuscular, amigo? Usad bastón, ya estáis muy viejo, don lagarto, y los niños...
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Когда один из героев Лавра, путешественник Амброджо Флекке, отправлялся на Русь, отец попытался его остановить. «Там предел обитаемого пространства. Зачем ты туда поедешь?» На что Амброджо ответил: «На пределе пространства я, может быть, узнаю нечто о пределе времени». С вами литературно-вневременный канал Армен и Федор. Злые языки часто упрекают нас в том, что мы не говорим о современной литературе. Однако мы против такого деления. Нет никакой современной литературы. Есть отдельные книги, чтение которых останавливает время, и все остальные, чтение которых помогает от него избавиться. Если хотите, Армен и Федор – это канал для тех, кто любит останавливать время. Так что сегодняшний разговор о Лавре Евгения Водолазкина – это не о современной литературе. Это о литературе, которая отправляет нас на предел пространства и позволяет узнать нечто о пределе времени. Сегодня, когда «Лавр» является одной из наиболее успешных русскоязычных книг десятилетия, трудно поверить в то, что Водолазкин, дописав этот роман, несколько недель провел в подавленном состоянии. Позже он признавался: «Я ожидал лучшего от себя». Книгу прочла сначала только жена, и он сказал ей: «А мечталось-то написать совсем иначе, мечталось гораздо лучше». «Я думал, — говорил Водолазкин, — что эту книгу прочтет она, еще несколько друзей-филологов, и на этом все кончится». Как же в итоге получилось, что этот роман переведен уже более чем на 30 языков? Что «Гардиан» ставит его в один ряд с книгами Достоевского, Голдинга и Апдайка, а «Хаффингтон-Пост» называет шедевром с любой точки зрения? В чем феномен «Лавра»? О чем говорит эта книга с читателем и как она это делает? Я думаю, что стоит начать с первой части этого вопроса. Владимир Соловьев, к счастью, просто полный тезка, великий русский философ Соловьев, написал в конце XIX века: «Смерть и время царят на земле. Ты владыками их не зови. Все кружась исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви». Мне представляется, что эти четыре строчки удивительным образом созвучны главным темам «Лавра», что они могли бы даже стать эпиграфом к роману Водолазкина. «Лавр» — это в первую очередь книга о вечном, времени, смерти и любви. Время в романе Водолазкина очень интересно организовано. Зачастую ведь время в литературе предстает именно, как выразился Соловьев, владыкой человека, всесильным и неподвластным. Марсель Пруст отправляет своего героя в семитомное странствие по осколкам воспоминаний в поисках утраченного времени. Но даже если его удается найти, то не получается удержать. Время крошится, как печенье, размокшее в чае, каждый раз, когда пытаешься выловить его ложкой. Фолкнер методично и аккуратно бьет в башенные часы каждые 15 минут. Во второй главе «Шума и ярости» он буквально окружает своего героя Квентина часами. На столике у кровати, в витрине магазина, в нагрудном кармане, на цепочке, на ладони, на фронтоне церкви, на южном вокзале, северном вокзале, западном вокзале, на восточном вокзале. И они идут, ходят, тикают, бьют, спешат, отсчитывают время, не останавливаясь ни на секунду. Потому что часы у Фолкнера – гробница надежд и стремлений. Человеку не только не дано победить время, ему и сразиться с ним не дано. И даже Сакариас, казавшийся сотканным из коровьих лепешек и самой вечности, генерал из «Осени патриарха» Габриэля Гарсия Маркеса, повелитель, который усмирил время, который подчинил его своей абсолютной власти, ведь когда он спрашивал: «Который теперь час?», ему отвечали: «Который прикажете, мой генерал?». И даже он, одолевший заговоры и революции, покушения и войны, голод и чуму, пожары и кометы, не одолел только одного – хода времени. Словом, время в искусстве часто выполняет эту функцию – непреодолимый предел. Но у Водолазкина совершенно иные, особые взаимоотношения со временем. Во-первых, время в «Лавре» прерывисто. Оно расползается по швам, как дорожная сумка странника, и отдельные части этого времени связаны между собой очень условно. Время не выстраивается в последовательность, Оно проявляется пятнами на холсте вечности. Еще мальчиком Арсений смотрит на огонь в печи и видит лицо. Седые волосы, собранные в пучок на затылке, морщины. И он понимает, что это его отражение, но отражение в будущем. Сидящего у огня много лет спустя и всматривающегося в лицо светловолосого мальчика по ту сторону пламени. Они были тогда и будут после, потому что ни тогда, ни после не существует. Аналогичное чувство пятнистости, вот этой перемешанности времени, разделял один из любимых авторов Водолазкина, великий русский писатель Саша Соколов. Он написал его в «Школе для дураков» и создал один из лучших фрагментов текста, посвященных времени, когда-либо написанных на русском языке. Наши календари слишком условны, и цифры, которые там написаны, ничего не означают и ничем не обеспечены, подобно фальшивым деньгам. Почему, например, принято думать, будто за 1 января следует 2, а не сразу 28? Да и могут ли вообще дни следовать друг за другом? Это какая-то поэтическая ерунда – череда дней. Никакой череды нет. Дни приходят, когда какому вздумается. А бывает, что и несколько сразу. Во-вторых, время у Водолазкина не просто разорвано на фрагменты, оно условно в принципе. В одном из интервью он скажет: «Лавр – это предостережение, чтобы не слишком увлекались временем и не слишком ему доверяли». Времени не стоит доверять, поскольку времени как такового, неумолимого и стремительного, жестокого и немилосердного, просто нет. Эту мысль высказывает путешественник Амброджо Флекке, увлеченный концом света. Амброджо предчувствует открытие Америки и появление концлагерей, видит установку колонны на Дворцовой площади и наводнение во Флоренции 20 века, и он делает из этого логичный по-своему вывод. Все на свете существует вневременно. Происходило, происходит, будет происходить. Одномоментно. Просто человек не может впустить в себя все события сразу, а потому ему приходится расставлять их во времени. Иными словами, время у Водолазкина из приговора и судьи превращается в инструмент, в ясеневую трость, на которую человек опирается, чтобы не выбиться из сил и не заплутать на дорогах вечности. Не случайно Лавру к старости все чаще и чаще приходит на ум слово «однажды». В этом слове он видит единственность и неповторимость всего произошедшего – «однажды». Любопытно, но та же самая мысль прозвучала за 60 лет до Водолазкина у автора, совсем на него не похожего, Сэмюэля Беккета, в одной из лучших пьес 20 века «В ожидании Годо». Ослепший герой Поццо, покидая сцену, взревет: «Сколько можно отравлять жизнь расспросами о времени? С каких пор? Когда? Однажды вас это устроит. В один прекрасный день, такой же, как все остальные, однажды я ослеп. Однажды мы появились на свет. Однажды мы умрем». Вот что интересно. «Однажды» для героя Беккета звучит как приговор, как указание на то, что человеческая жизнь мимолетна, что она просто бессмысленный рывок по дороге из ниоткуда в никуда. Потому что человек Беккета создан для небытия. А для героя Водолазкина все наоборот. «Однажды» звучит как освобождение, потому что помогает человеку преодолеть проклятие времени, в котором он заперт, отбросить этот костыль в сторону и выйти из времени, потому что человек Водолазкина создан для вечности. Наши постоянные слушатели знают, что за 16 предыдущих выпусков я ни разу не произносил этой фразы, но однажды стоит сделать исключение. Словом, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая трактовка слова «однажды» лично вам ближе. Беккета, для которого это приговор нашей жизни, ее мимолетности, ее бессмысленности. Или Водолазкина, для которого «однажды» — это избавление от рамок времени, в которых мы заперты. Собственно, именно потому, что Водолазкин в своем тексте упраздняет время, из-под снега в одном из эпизодов «Лавра» внезапно появляется пластиковая бутылка. Водолазкин потом признавался: не было ни одной рецензии, ни одной встречи, не только в России, но и в США, Англии, Франции, где мне бы не сказали: «А вот пластиковая бутылка в 15 веке, разве это не удивительно?» Этот эпизод во многом и повлиял на то, что критики почти единогласно окрестили «Лавр» постмодернистским романом, а самого Водолазкина начали сравнивать с Умберто Эко. Казалось бы, это должно было достаточно быстро закончиться, потому что сам Водолазкин многократно повторил: «Я не постмодернист». Это древнерусская поэтика. Я с огромным уважением отношусь к Умберто Эко, но я занимаюсь другим. Его интересует история, а меня интересует история души. Однако многие продолжают проводить эти сравнения и называть прозу Водолазкина постмодернизмом. Если вы не вполне понимаете, что именно означает этот термин, то послушайте наш 14-й выпуск про имя розы Умберто Эко. Там я подробно рассказывал о постмодернизме. Водолазкин действительно по многим внешним признакам похож на Эко, а его проза как будто текст, принадлежащий к постмодернизму. Но за единством формы здесь стоит не просто несхожесть содержания, а прямая его противоположность. Перефразируя известный силлогизм, Водолазкин и Эко очень похожи, особенно Водолазкин. Ведь одна из ключевых черт постмодернизма – это неизбежная девальвация ценностей. А Водолазкин, пользуясь схожими средствами, наоборот, утверждает некие фундаментальные ценности. Какие именно, мы поговорим об этом чуть позже. Пластиковая бутылка, не проверка читателя на внимательность, не заигрывание и не оплошность. Пластиковая бутылка – это маркер отсутствия времени, которое было, есть, будет. Это якорь 21 века, зацепившийся за корягу на дне 15-го. Это символ единовременности всего сущего. Понимаете, разница здесь в том, что постмодернизм говорит об условности ценностей перед лицом времени, а Водолазкин говорит об условности времени перед лицом ценностей. Наконец, третье, последнее соображение относительно организации времени у Водолазкина. Он не спровергает его власть не только средствами сюжета, но и средствами языка. В своем тексте он фактически создает портрет русского языка за все века его существования, от древнерусского до современного. Представьте себе кафтан, сшитый из тысячи лоскутов. Но что здесь самое поразительное, Водолазкин смешивает разные пласты и эпохи языка настолько легко. Это получается у него так органично, что сколько бы ты ни ощупывал этот текст, ты не можешь почувствовать под подушечками пальцев швов. Это цельное полотно, как будто оно не соткано из отдельных нитей, а тщательно перемешано и залито в единую форму. Конечно, любой писатель, который поставит перед собой такую задачу – показать портрет языка, будет подвергнут испытанию Джеймсом Джойсом. Канонический образчик решения такой задачи – это 14-й эпизод «Улисса», знаменитые «Быки Гелиоса», книга в книге, где Джойс исчерпал все существовавшие к тому моменту обличия английского языка, от его древнейших форм до пиджина. Однако сравнивать их и задаваться вопросом, кто в итоге справился лучше, Джойс с английским или Водолазкин с русским, будет некорректно, поскольку они пользуются разными методами и даже решают разные задачи. Джойс предпочитает взболтать, но не смешивать. Его портрет языка похож скорее на сборник энциклопедических статей, на родословную, на геральдический справочник. Джойс создает не портрет, но словарь языка. Просто вместо отдельных статей от «а» до «я» в нем выступает последовательность форм. Тогда как Водолазкин сшивает свой текст из разных нитей все с той же целью – преодолеть время, освободиться для вечности. Ведь если вчера, сегодня и завтра не существует, то и язык не обязан подчиняться времени, а потому цитаты из «Экзюпери», Пушкина, Гоголя и Булгакова, старославянский язык и современные берестяные грамоты, сленг и канцелярит – все это сосуществует одномоментно. Водолазкин не играет с последовательностями языка, как это проделал Джойс, он создает новый язык, который бы синтезировал в себе все его обличия и тем самым становился бы надвременным. А потому язык в «Лавре» – это не столько форма, сколько содержание. Он отвечает не на вопрос «как», а на вопрос «что». Итак, я думаю, мы уделили уже достаточно времени времени. А что же второй владыка человека из строчек Соловьева – смерть? То, что человек смертен, являлось его неизбывной бедой с самого начала европейской литературы. Еще Гомер заметил: «Меж всевозможных существ, которые дышат и ходят, здесь, на нашей земле, человек наиболее жалок». Несколько тысяч лет спустя Сервантес устами дерзновенного рыцаря Дон Кихота констатирует: «Все на свете можно исправить, кроме смерти». А в 20 веке Жан-Поль Сартр дополнит картину и сравнит смерть со стеной, к которой толкают приговоренного к расстрелу, потому что мы все приговорены к смерти. Раньше или позже, но мы уже стоим у стены. Ее нельзя ни разрушить, ни обойти. Весь вопрос только в том, когда мы упремся в нее спиной. Но даже этим мы как следует не управляем. И Булгаков устами Воланда подведет печальный итог. Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус. Однако фокус книги Водолазкин как раз в том, что Лавр весь пронизанный смертью. От старости и от мора. От чумы и от разбоя. От греха и от усталости. Смертью близких и далеких. Любимых и незнакомых, юродивых и знатных. Лавр утверждает, что смерти, вот в этом окончательном понимании потери, смерти нет. Потому что смерть принадлежит времени, а если человек рожден для вечности, то смерти мы всегда говорим не сегодня, потому что в вечности нет места сегодня. Лавр – книга, пронизанная потерями и утратами, на самом деле рассказывает о том, что ничто не может быть потеряно. А ключом к преодолению смерти, ключом, который открывает врата вечности, становится любовь. У Иосифа Бродского есть строчка, которая является одной из самых красивых и одновременно одной из самых жестоких в его творчестве. «Любовь сильнее разлуки, но разлука длиннее любви». Я не думаю, что Водолазкин делал это сознательно, но Лавром он отвечает на эту строчку. Разлука не может быть длиннее любви, если это любовь вечная. Потому что вечность не измеряется ни в годах, ни в секундах. Любовь по Водолазкину – это все, что ты можешь отдать. И если она не стирается с течением времени, не ослабевает и не превозносится, не терпит зла, то такая любовь побеждает смерть и никогда не перестает. «Привыкай к разлуке», — сказала смерть, которая хоть и временна, но болезненна. «Узнаем ли мы друг друга в вечности?» — спросила душа Арсения. «Это во многом зависит от тебя», — сказала смерть. «В ходе жизни души нередко черствеют, и тогда они мало кого узнают после смерти. Если же любовь твоя, Арсения, не ложна и не сотрется с течением времени, то почему же, спрашивается, вам не узнать друг друга?» В одном из своих интервью Водолазкин недавно признался: «Когда уже видишь причал, пусть далеко, дай бог, но тем не менее он уже возникает на повестке дня, начинаешь думать о том, что соотносимо не только с тобой, но с памятью о тебе. Меньше обращаешь внимания на сиюминутное. Я не боюсь смерти. Ни в детстве ее не боялся, ни сейчас не боюсь. Я боюсь бессмысленности». Роман «Лавр» — это, в сущности, лекарство от бессмысленности. Но здесь может возникнуть известное затруднение. Лекарство ведь нужно чем-то запивать. Мировидение Водолазкина невозможно без веры, и хорошо, что она есть у автора. А где взять эту веру читателю? Это еще 150 лет назад Ставрогин в «Бесах Достоевского» сформулировал: «Чтобы сделать соус из зайца, надо зайца. Чтобы уверовать в Бога, надо Бога». А всем современным интеллектуалам давно известно, что Бог умер, что религия – это не более чем стройное обрамление мифов и первобытных верований, а молитва – просто разновидность гомеопатии, сахарный шарик страха, разведенный в стакане суеверий. Но разве можем мы верить? Верить всерьез и искренне, как это делают герои Водолазкина, ведь мы – люди науки, мы-то чужды суеверий. Конечно, загадываем желания на Новый год, или если на часах 11:11, ну, тут сам Бог велел, Да, проглядываем иногда гороскоп, но просто из любопытства. А в ведах рецепты хорошие. Это для желудка. Ну, сплевываем через левое плечо. Осторожно, зеркало не разбей. На всякий случай, через порог не передают. На угол не садись, 7 лет потом, сама знаешь. Заранее не поздравляют, но в целом-то. В целом мы люди науки. Мы знаем, что вера – это суеверие. И как-то страшно. Нет, не страшно. Просто неудобно. Браться за книгу, в которой есть вера, которая на полном серьезе, без иронии, без подмигивания в 21 веке говорит о вечной любви, побеждающей смерть. Однако на это затруднение скептиков у меня есть только один ответ. Именно в этой неподдельной искренности, с верой в каждое сказанное слово, с которой Лавр без тени иронии утверждает, что разлука не длиннее любви. И заключается главный феномен этой книги. Это и придает Лавру его неповторимую уникальность. Особенно в пространстве сегодняшней русской литературы, весьма циничной и будто выдержанной в бочках из-под иронии. Лавр в этом смысле, как то неподвижное солнце любви. Из последней строчки стихотворения Соловьева. Разгоняющее сумерки скепсиса, которые мы обитаем. Это солнце, очевидно, подойдет не всем. Есть разные дороги, и не все оно освещает. Однако галактика литературы тем и прекрасна, что для разных путей есть разные светила. И на одном небосклоне этой галактики сосуществует Сэмюэль Беккет, который боялся смерти. Никак не мог с ней примириться, но не боялся бессмысленности, а наоборот всю жизнь с ней работал, притворял ее в свои гениальные тексты. И здесь же Евгений Водолазкин, который боится бессмысленности, но не боится смерти и предлагает путь ее преодоления через любовь. Теоретически, вот если бы пройти немножко по пути Водолазкина, чуть-чуть по пути Беккета, то можно было бы не бояться ни смерти, ни бессмысленности. Однако штука в том, что Беккетом или Водолазкиным можно быть только полностью, до конца. Но знаете, мне представляется не столь принципиальным, по какой дороге вы или я, или даже Федор однажды уйдем. Не стоит лишь уподобляться Александру Македонскому, имевшему путь, но не имевшему цели. И не стоит увлекаться горизонтальным движением паче меры. «А чем увлекаться?» – спросил Арсений. «Движением вертикальным», – сказал Сталин.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир –

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается best newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются, и тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если мне получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда прессовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше. Лет 20 назад, когда интернета толком не было, да, тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница – между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – порноиндустрии, фильмы. Как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что +3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасное доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдепские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
5: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону, Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения.

0: по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
1: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
0: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
1: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это невзаимно. У нас с одним парнем на съемке были. Я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы. Но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны. Но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но это не было. И я просто настолько им увлекся. И я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
0: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
1: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
0: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
1: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот, я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто с вами в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
0: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач, любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
1: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинают.

0: начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания. У него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
0: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
0: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
2: Квир-беседы.
1: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
0: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
1: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
0: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл или играл в детстве или в университете.
1: Труппа — 20 человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: люди со спектакля не уходят.
0: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила, то приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запоминаю.
3: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Квир-беседы на Радио Сахаров.
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник – четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как с спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались, и тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда прессовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих...
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница – между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – порноиндустрии, фильмы. Как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые... спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравился, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут... отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама бухгалтер, отец водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал. Мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридорах, сперва случайные, потом специальные, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасное доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемым. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна, я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать, а если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
5: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим

0: и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
1: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем с съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как было, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
0: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Hiversity» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
1: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Мне хотелось об этом говорить.
0: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
1: В принципе, если в больнице ты лежишь и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
0: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
1: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
0: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания. У него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных

0: довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
1: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин – это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
0: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
1: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
2: Квир-беседы.
0: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
1: Рухнуло все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
0: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
1: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, тем, кто никогда не играл, или играл в детстве или в университете.
0: Труппа – два десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: «Люди со спектакля не уходят».
1: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила. То приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда...
3: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Радио Сахаров.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет! Это «Свободный вечер» на Радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах нарасхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическая, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалась, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда-то выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политики, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частичные ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше того, что не доезжает, не допереводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых они были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Елена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. Мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию

0: пол, как это называется, да, на последний конкурс. Был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
1: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине, его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, в 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые, ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще, ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт

0: вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси или в Ереване или в Риге и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали и изменили свои взгляды после 24 февраля и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
1: большой. Хороший вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее. Почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. Или сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем, ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что Да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
2: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
2: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И ну, не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить, как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
2: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, ну, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, ты не те.
2: Да, бесплатно можешь скачать.
0: Да, да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
2: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
2: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раза в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
2: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
2: Она отлично написана, прекрасно переведена и супер издана. И вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wefeshtenichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, этот очень интересный текст для меня особенно любопытный, поскольку вот такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да. Чем быть внесен в список Роскомнадзора.
2: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Bubble Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Bubble Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.